0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Кошмар.

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвана на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся

в кровать, всю ночь сидела рядом мать. Потом пошла стирать на речку гимнастерку, хлыстом хлестнул вдали пастух, за речкой сипло пел петух.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимны. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон».
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, и если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, и если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

страх – это только всегда человечьи споры. Сколько раз я писал ноты птичьих тем, чтобы слушать ночами,

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кошмар.

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь.

и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не то. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые отделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: Чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Фестиваль «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 43 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вечно в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: это так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получает. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Под рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Музыки много. Шансон один.
1: Голопузое время, славься. Славься, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Таня, после 55 это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Срок замены вышедших из строя электросчетчиков со следующего года сократится с 6 до 3 месяцев. Изменение сроков направлено на то, чтобы россияне не оставались без исправного прибора учета на длительный срок, а также быстрее получали новый счетчик, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, вопросом замены приборов должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Тем временем россиянам напомнили, что плату за коммунальные услуги в сентябре необходимо внести не позднее 15 числа. Речь идет о начислениях за август, рассказал газете «РУ» экономист Игорь Балынин. По его словам, до марта общим крайним сроком оплаты было 10 число следующего месяца. Затем его перенесли на 5 дней и сделали единым для всей страны. Дополнительное время позволяет гражданам удобнее распределять расходы после получения зарплаты и способствует повышению платежной дисциплины. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Ранее Кравцов заявил, что никакого искусственного выдавливания выпускников 9 классов из школ быть не может. Отбор в профильные классы не должен быть препятствием для дальнейшего обучения. Россия к 2030 году готовится принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, после отмены виз между двумя странами турпоток заметно вырос. Только за первое полугодие число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14, дождь, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут в столице. Вот такой вот пим-пам-пурупам. Здесь Артем Демин и здесь Дмитрий Малыгин.
1: Друзья, не всем
0: пугайтесь,
1: привет.
0: Не пугайтесь, все хорошо. Марина Дымова не покинула нас на... как это было раньше, когда 2 месяца мы обходились без ее непосредственного участия в утреннем шоу. Марина сегодня взяла просто один день выходных.
1: Филонит.
0: Да.
1: А я Марина заменитель, да?
0: А ты Марина заменитель.
1: Отлично.
0: Да. Ну что, сегодня пятница, 11 сентября. Давайте посмотрим, что сегодня можно было бы отметить. Какие праздники у нас.
1: Наливай.
0: Так, сегодня отмечается День трезвости.
1: А, не наливай. Так, вот. Едем дальше. Так. Это плохо, кстати.
0: Сегодня Иванов поздравляют все с Днем Ангела.
1: Иваны.
0: Вот, опять же, День трезвости и что-то, и все.
1: Что-то слишком много про трезвость в пятницу, нет? Тебе не кажется?
0: Кажется. Я считаю, что это тоже
1: это
0: не нормально.
1: Это заговор.
0: Это заговор. Так, по праздникам праздники.
1: Ну, давай, что еще можно трезво сегодня отметить с пси-колой?
0: Ну, давай, сейчас я тебе открою. Итак, праздники сегодня. На самом деле их немало. Их немало. Сегодня день рождения граненого стакана. Нормально, да, день трезвости. И день рождения граненого стакана.
1: Как они могли встретиться в один день?
0: 83 года отмечается, между прочим, граненому стакану.
1: А день трезвости сколько? Ну, были какие-то...
0: 112 лет. 112 лет отмечается День трезвости.
1: Ну, то есть сколько-то сейчас сложно посчитать, но...
0: Но ты хочешь, чтобы я тебе прямо конкретно рассказал про этот праздник?
1: Не, давай еще какие-то.
0: Итак, 1913 год. Впервые отметили его в царской России по инициативе церковнослужителей. Православные празднуют день усыновления главы Иоанна Предтечи, сопровождаемый строгим постом и, конечно же, полным исключением любого алкоголя. То есть ты понимаешь, откуда растут все
1: Газарец вот нам сообщает, что граненый стакан придумала женщина.
0: Да.
1: Что это объясняет? Придумала женщина, а пользовались...
0: Та же самая, которая и, по-моему, придумала на ВДНХ вот эту стелу. Это Мухина, по-моему, архитектор.
1: А, точно же,
0: это
1: да.
0: Это же она придумала.
1: Это великий арт-объект. Промышленный дизайн это.
0: Так, что...
1: Первый.
0: Какие еще сегодня можно отметить праздники? Сегодня день осенних красок, день правильного питания. Так, ну...
1: Слушай,
0: Дальше иностранные все.
1: Я надеюсь, что среди наших слушателей не так много вот этих скучных людей, которые правильно питаются и празднуют День трезвости сегодня. Я надеюсь, что все-таки наша аудитория умеет жить, веселиться и отдыхать.
0: И отдыхать. Это вот это ключевое. Ну, а для того, чтобы вам было проще отдыхать, как раз и придумали утреннее шоу в формате 2D, чтобы уже начиная, чтобы с утра в пятницу уже вы настраивались на какой-то легкий, позитивный элад. Итак, впереди у нас новости, которые вы проспали. Будет играть «Черный ящик» и по традиции в финале этого часа. Не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Еще раз всем желаем доброго утра.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Дмитрий, сколько предметов ты можешь держать в одной руке?
3: В одной руке? Ну, слушай, да. Ну я же цирковой карлик, у меня маленькие ручки. Ну вот сейчас держу мышку компьютер на одну,
2: вторая не поместит.
3: Короче,
2: женщины могут держать в одной руке больше предметов, чем мужчины, как бы мы, мужчины, и не старались. В сети вирусится тренд, который называется «девчачья хватка». Девушки на видео показывают, сколько предметов они могут держать одновременно. Например,
3: что за предметы?
2: Например, стакан с кофе, телефон, ключи, солнцезащитные очки, косметичка, наушники, кошелек.
3: В одной руке?
2: В одной руке.
3: Мужчины... А есть фотка женщины-мутанта этой, нет? Вот. Которая все это в одной руке.
2: Это можешь... обычная женщина.
3: А можешь мне прислать?
2: Пришлю, конечно. Мужчины, которые пытаются повторить этот тренд, чаще всего не могут удержать столь же большое количество предметов в одной руке. Последовательницы тренда считают, что навык свойственен девушек из-за патриархата, так как женская одежда, в отличие от мужской, исторически лишалась функциональных карманов. И именно по этой причине женщинам чаще приходилось носить больше вещей в руках, чем мужчинам, которые просто все могли сложить в карман. Ты понимаешь, а ты говоришь, искусственный интеллект.
3: Слушай, ну на самом деле, давайте так, раньше же, ну вот когда-то, про те времена, про которые говорится в этой новости, у мужчин тоже карманов было не очень много. Ну, карманы — это такая достаточно современная придумка, но просто мы слабый пол, надо это признать. И мы не можем многое, чего могут...
2: Чего могут женщины.
3: И это прекрасно, я считаю, потому что баланс, инь-янь, вот это все.
2: Любишь ты прекрасную икру, Дмитрий?
3: Прекрасную икру люблю, обожаю, больше, чем черную. Слушай, я...
2: Тогда для тебя страшная новость.
3: Я, да, тревожная новость.
2: На Новый год мы можем остаться без красной икры. Производство деликатеса сократилось аж в 3 раза. К началу сентября в оборот ввели всего 2600 тонн икры, хотя в прошлом году это было 7,5 тонн. Икра горбуши уже подорожала на 79%. Это 18,5 тысяч рублей за килограмм. Нерка 17,200, кита 13,600. Причиной могут быть климатические процессы. И причем говорят, что не, мы по-прежнему, у нас все хорошо в плане икры. Мы даже еще и умудряемся на Запад ее продавать.
3: Смотри, ужасно в этой новости, в принципе, пара вещей. Ну, помимо основной, то, что цены выросли и вот это все как-то катастрофически. Само начало, сама фраза «на Новый год можем остаться без икры». Черт возьми, а как бы за пределами Нового года нельзя есть? Ну, как бы, то есть мы уже настолько стоим в странных этих обстоятельствах, надо поместить, что просто даже на Новый год.
2: Мы это говорим, традиция для русского человека. Ты можешь целый год икру не есть, но на Новый год ты обязан
3: бутербродик
2: сделать.
3: Маленький.
2: И бутербродик маленький.
3: И на яичко.
2: Мандаринки. Обязательно салатик оливье, селедочка под шубой.
3: Я вообще не ел.
2: И обязательно еще какой-нибудь
3: замолчи,
2: холодец.
3: Замолчи, пожалуйста.
2: Все, я молчу. Впереди у нас черный ящик. Дорогие друзья, готовьте мобильные телефоны.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Доченька, что это там рисуешь?
6: Это домик.
5: А почему он весь в трещинках?
6: Потому что это дедушкин домик, он уже старенький.
5: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
7: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-082.

0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
1: Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, уважаемый Дмитрий, внесите, пожалуйста, черный ящик в студию.
2: Он, кстати, не тяжелый.
1: Кстати, да, сегодня не тяжелый. Но это потому, что я немножечко положил. А мог бы, извините
2: меня... А уже можно подсказывать?
1: Ну, подожди, сейчас начнем подсказывать. Хорошо. А ты готов подсказывать?
2: Ну, как бы нет, я хотел сказать, что ты не положил, а отсыпал.
1: Да, вот это так. Первая подсказка. Это первая подсказка. В общем, смотри, у нас с тобой есть два варианта развития событий. Вариант первый. Я подсказываю, а ты отслеживаешь, соответственно, кто был первым, да, кто присылал первым. Есть второй вариант. Ты подсказываешь, а я отслеживаю в Максе, кто первым присылает правильный вариант.
2: А есть время подумать?
1: Понятно, то есть ты не
2: готов. Я медленный газ.
1: Хорошо, тогда ты включаешь сейчас у себя, настраиваешь Макс, и я буду подсказывать.
2: Я включил Макс,
1: люди будут присылать, варианты, ну а ты как бы зачитываешь...
2: Не-не, я медленный, но не тупой, старик, давай, поехали.
1: Ты зачитываешь только неправильные, понимаешь?
2: А, неправильные.
1: А правильные мы зачитаем в конце, но ты должен понять, кто первый.
2: Овес не подходит.
1: Вот, но ты должен следить, кто был первым. Запомнил?
2: Да, хорошо, слушай, круто.
1: Итак, внимание.
2: Круто, что я только сказал, что ты отсыпал. И пошли вот эти песок, семечки, овес. Это все туда.
1: Ну, нормально, что. Люди предполагают, они молодцы. Они знают, что главное первым прислать правильный вариант.
2: Удивительная скорость реакции.
1: Итак, внимание, то, что сегодня в черном ящике появилось на свет аж 2500 лет до нашей эры. Представляете? И это были шумеры.
2: И это не песок, и как это многие
1: не
2: пишут.
1: Это не песок, да, потому что он вечный. В Древнем Египте это тоже активно использовалось. Также это активно использовалось и в Древнем Риме, и в Средние века. И Демокрит, 400 год до нашей эры, тоже активно использовал то, что сегодня в черном ящике. Авиценна приложил руку к тому, чтобы это немножечко и было другое по составу, но не менялся механизм действия. В Китае в 16 веке прям вообще они это такие решили, нам это очень сильно нужно, и давай это применять прям практически повсеместно.
2: Ну и, конечно же, все сейчас сразу начали писать, что это порох.
1: Ага,
2: или цемент.
1: Нет, ребята, это не порох и не цемент, но вы молодцы. То, что вы хотя бы что-то...
2: предполагаете.
1: Это очень здорово. Итак, внимание, настоящий прорыв в производстве того, что сегодня находится в черном ящике, произошло в 1867 году. Потому что это уже, извините меня, начали американцы активно этим пользоваться.
2: У тебя, короче, такие подсказки. Ну, серьезно, я тебя слушаю, я даже знаю, что вот лежит в этом черном ящике. Да. Но мне кажется, что я никогда бы не угадал. Давай я скажу так, что я, во-первых, стараюсь держаться от него подальше. Я бы, честно говоря, вот в чистом виде или в каком-то другом воздержался бы от попадания этого вещества в мой организм.
1: В мое лицо. Да, внутрь тебя.
2: Внутрь меня, в мой организм.
1: 1885 год. Во Франции тоже было... изобретено вещество, которое активно защищало виноград.
2: Виноград.
1: Вот. А в Америке они вот как раз начали вот пользоваться, чтобы колорадского жука было меньше. Но я думаю, что сейчас-то уже начали появляться правильные варианты.
2: Нет.
1: 1913 год в Германии начали использовать...
2: Ну, если серый тебя устроит... Вот, стоп!
1: Все, есть?
2: Да.
1: Кто это?
2: Вячеслав.
1: Вячеслав, кликни на аватарку Вячеслава.
2: Я кликнул на аватарку Вячеслава. Да, Вячеслав, молодец. У Вячеслава забита левая рука татуировками. Он такой на стиле.
1: Серьезно?
2: Модный, молодежный, да. Так. И откуда-то знает это страшное слово.
1: Да, так, Вячеслав, ну что, вы должны прислать нам свой номер телефона. Вячеслава очки такие, да?
2: Очки.
1: Хорошие.
2: Откуда Вячеслав знает это слово? Слушай, я бы, честно говоря, никогда не угадал, и более того, ну, тут есть как бы вариации, а мы должны сказать слово?
1: Конечно.
2: Пестицид.
1: Сказать. Да, сегодня в черном ящике были пестициды.
2: Или один.
1: И не один, а много пестицидов.
2: Смесь.
1: Да. И, конечно, Вячеслав был первым. Мы его поздравляем. Вячеслав, присылайте номер телефона. Мы расскажем вам, где и как вы заберете свой приз. Спасибо всем за игру.
2: Варианты были крутейшие вообще.
1: Ну, какие?
2: Просто лютые.
1: Ну, перечисли парочку.
2: Слушай, ну, давай так. Мышьяк. Ну,

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Очень смешная новость. АвтоВАЗ зарегистрировал мем. Можно, а зачем? Как товарный знак.
3: Правильно сделали. Слушайте, ну, странная фраза, да, которая просто проскочила в интервью, превратилась в какой-то сумасшедший инфоповод.
2: Ну,
3: гремел,
2: да,
3: весь интернет.
2: Все зацепились.
3: Слушай, он гремел круче, чем там Канье Уэст и все остальное. Да, вот это прям ух.
2: В общем, фраза появилась после интервью директора по продуктам, да, Олега Груненкова, который так ответил на вопрос о создании аналога BMW. Теперь под этим брендом планируют выпускать
3: одежду.
2: Можно, а зачем? Одежда, обувь, игрушки, напитки и даже пиво.
3: Представляете? Пенное. Можно, а зачем? АвтоВАЗ часто делает правильные вещи, да, но иногда не в том ключе, в котором надо было бы. Надо, наверное, больше уделить внимание тачкам, нежели вот этому продвижению, какому-то мерчендайзингу, одежде, обуви, можно, а зачем, вот этому всему.
2: Но ты в целом как относишься к АвтоВАЗу?
3: Слушай, я отношусь к нему всегда с любовью и трепетом. Я, честно говоря, очень жду появления вот этого нового Азимута, кроссовера, который должен вот-вот.
2: Дим, но цена
3: вот-вот
2: какая? Ну, ребят, вы кому это собираетесь продавать за вот эти 2,5-3? Ну, это
3: цена,
2: что такое?
3: Цена конь. Но проблема в том, что не будет цен, не будет денег, не будет и разработок. Да, поэтому вот часто все плачут, что как это вот Волга, да? Мы же все знаем, что это Джили там. Или Москвич, мы знаем, что это Джак. Mm-hmm. Или так далее. Меня вот это совершенно не подбрасывает и никак не беспокоит, потому что я понимаю, что если мы это локализовали и наши люди платят за это деньги здесь, то деньги

0: остаются у нас, и мы, наверное, наверное, подчеркиваю, когда-нибудь на эти средства, которые мы с вами потратили на покупку этих автомобилей, сможем построить наш тот скрепный, классный автопром, но это не точно.
1: Дим, людям нужны машины за 500 тысяч рублей.
0: А их не будет. Их нет нигде.
1: Почему они в Индии есть? Почему в Индии делают дешевые машины?
0: Баджадж. Самая дешевая машина стоит $1000.
1: $1000?
0: Да.
1: Ну, мы
0: готовы... Но это колесница смерти, братан. То есть, если в тебя врежется собака, перебегающая дорогу, ты почти гарантированно труп.
1: Мы будем ездить так, чтобы собаки у нас не врезались.
0: А мы не будем.
1: Слушай, я согласен, $1000 это перебор. Такую машину никому не надо, это практически электросамокат. Но за $5000 вы можете сделать машину?
0: Нет. Нет, невозможно. Почему? Прекратите.
1: Сделайте вот этот банж-данж, но чтобы у него был кенгурятник еще спереди, чтобы собака отшевырить в сторону.
0: Ладно, хорошо. Ты в Деда Мороза веришь?
1: Я в Индию верю.
0: Не-не, в Деда Мороза веришь?
1: Нет, не верю.
0: Нет, и прекрати верить во всякую ерунду. Нельзя сделать тачку дешевой. Нельзя.
1: Почему можно сделать вот где-то?
0: В современном. Потому что эти поделки, еще раз тебе говорю, делаются из травы и палок.
1: Да? Ведь раньше у нас была возможность купить поделки хотя бы, даже всякие там инвалидки, вот машины такие были, как бы не самые крутые, не самые быстрые, не самые мощные, но люди их покупали, потому что им это надо было. Надо было просто передвигаться по городу. Вот сейчас людям как передвигаться, если у них нету 2,5 миллионов и так далее.
0: Я вчера ехал по одной из своих привычных улиц недалеко от дома, и там вместо двух полос на очень загруженной улице, где всегда стоит пробка, отгрызли одну полосу и сделали какой-то странный тротуар и все вот это. И я думаю, как же мне ездить-то, да, предстоит там? А надо просто не ездить, пользоваться общественным транспортом, старичок.
1: А, вот как.
0: Вот оно, ответ удобно, очень простой, видишь?
1: Спасибо.
0: Все работает.
1: Спасибо, Дмитрий, да. Так, Виталий Милонов снова прошелся по фанатам.
0: Виталя!
1: По фанатам Apple, на этот раз из-за складного iPhone 2.
0: А вот тут я с Виталий, в одном ряду.
1: Депутат назвал владельцев смартфонов компании сектантами, саму новинку сравнил с золотой бабой, которые поклоняются, и по мнению Виталия, далее китайские бренды давно выпускают складные смартфоны, так что Apple тут ничего принципиально нового не придумал. И это правда.
0: Золотая баба — это что-то уничижительное, или это просто драгоценная женщина? Это как? Я не пойму. Что
1: залезть,
0: вкладывал в эту форму?
1: Я не могу залезть в голову Виталию Милонову.
0: Меня очень бесит все, что вчера происходило. Серьезно. Я даже не хочется открывать какие-то эти
1: новостные. Давай успокоимся немножко, сделаем паузу.
2: Хорошо. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подписки. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Сал Висар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 11 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. И по традиции начинаем с Овнов. Овны, возможно, судьбоносная встреча сегодня, которую вы давно ждали. В остальных сферах будет полное затишье. Совет дня песни «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Тельцы, друзья, я телец. Сегодня наш день. Звезды на нашей стороне. И в финансовых вопросах, и в любовных успех нам гарантирован. Песня Евгения Григорьева «Семь небес» нам в помощь.
1: Ты сам придумал сейчас?
2: Я
1: вот
2: телец.
1: Это? Ты сам придумал это для тельцов? Вот
2: у меня каждый день такая мантра, все норм.
1: Так, близнецы, сегодня получается абсолютно все. В эту пятницу вы можете очаровать кого угодно и произвести прекрасное первое впечатление. Пользуйтесь этим, второго шанса может и не быть. Ваша песня «Шансонье» Валерия Кураса.
2: Раки, членистоногие, миленькие, день благоприятен для получения новых знаний. Все, что вы узнаете сегодня, поможет вам в будущем. Песня этой пятницы «Попутчица» Александра Устюгова.
1: Львы, энергичность и активная жизненная позиция сегодня нам, львам, принесут удачу. И для нас, львов, это благоприятный день, чтобы заняться спортом или встретиться с друзьями. Совет дня в песне «Застольная» Таисии Повалий.
2: Девы, обратите внимание на сны. Сегодня они будут вещами. Постарайтесь запомнить все в деталях. Лучше вообще записать. Они предупредят вас о чем-то важном. Ваша песня сегодня «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Весы, посмотрите сегодня на вещи под другим несвойственным вам углом. Как нужно голову сделать, чтобы посмотреть?
2: Под другим углом.
1: Придется принимать непростые вам решения, весы. Но вы не бойтесь, потому что вам сегодня будет помогать песня «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Скорпионы, ваше трудолюбие и упорство будет замечено. Это приведет к повышению, почти гарантированно, я так понимаю. Возможно, и внезапная прибыль вашей песни в эту пятницу — «Аэропорт» Елены Вайн.
1: Ну, хороший для городского.
2: Напишите, если вас не повысит, мы накажем.
1: Так, стрельцы, сегодня вы раскроете в себе новые таланты и можете быть уверены, вас ждет успех. Настроение ловите песни «Цветная Азия» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Козерожки, если не решиться и не начать сейчас, повторно такое благоприятное время наступит не скоро, и вы будете жалеть о несодеянном, не сделанном. А ваша песня сегодня «Кармашек» Сергея Куренкова. А что начать-то?
1: Надо в кармашек.
2: А ты козерог, нет?
1: Нет, я лев. Надо лев. В кармашек что-то начать складывать.
2: Давай в Водолее.
1: Так, Водолее. Сегодня располагают получить новые впечатления, знакомства, эмоции, даже посетить новые места. Вы находитесь в Водолее на подъеме. Вы, Водолее, ощущаете максимум жизненных сил и энергии. Совет дня в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
2: А рыбоньки, лучшее время, чтобы спланировать поездку или даже отправиться в большое путешествие. Сейчас не время впадать в уныние. Подсказку ищите в песне «Дядя Паша» Михаила Шуфутинского.
1: Песни «Дядя Паша», «Дяди Миши». Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы. Ты слышал новую песню Артема Демина и Максима Апреля? Слышал или нет? Я у тебя сейчас спрашиваю. Микрофон, можешь сказать, нет, не слышал.
2: Нет, не слышал.
1: Ну, тогда послушай.
2: Мне стыдно.
1: Ну вот
2: я
1: послушай.
2: Я стыжусь этого.
1: Делай громче и
2: танцуем.
1: Слушай.
2: Танцуем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Основной спрос на IT-ипотеку в России формируют 5 регионов. Это Подмосковье, Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край и Нижегородская область, то есть крупные технологические и деловые центры, сообщает РИА Недвижимость. По данным аналитиков, в июле российские банки выдали около 1200 кредитов по IT-ипотеке, на 7% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач превысил 8 миллиардов рублей. Средний размер кредита по IT-ипотеке составил около 7 миллионов. Апробация устного экзамена по истории в 9 классах пройдет в октябре-ноябре в нескольких регионах России. Федеральный институт педагогических измерений прорабатывает разные модели заданий и организацию экзамена, сообщила РИА Новости директор института Оксана Решетникова. По ее словам, запланировано несколько проверок новой процедуры, итоги обсудят с учителями истории. Все задания будут построены исключительно на содержании государственных учебников по истории. Напомню, устный экзамен по истории для 9 классов ведут в 2028 году. Туристический поток в Краснодарском крае в бархатный сезон превысит 3 миллиона человек. Такие прогнозы дали в Министерстве курорта в Кубани. Осенью популярны не только морские курорты, но и предгорная зона, а также места оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения. В Краснодарском крае доступно более 340 туристских маршрутов повышенной опасности, свыше 290 экскурсионных маршрутов, а также более 100 объектов сельского туризма, в том числе десятки виноделен. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем искусственный интеллект. Используете ли новые технологии в повседневной жизни? Пишите в Макс и другие.
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. В общем, возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
1: Откровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, Марина Дымова сегодня немножечко облысела и отпустила себе рыжую бороду и стала называться Дмитрием Малыгиным.
3: Я хотел утро, под Дима. Марину там. Привет. Подработать под Марину.
0: Все хотели бы под Марину. Так, ладно. Дорогие друзья.
3: Вот такая тоска у тебя в глазах. Все хотели бы под
0: Марину. Ладно, не пугайтесь. С Мариной все нормально. Марина вернется в понедельник. Все будет как обычно.
3: Марину этим не возьмешь.
0: В общем, Дима Малыгин, Артем Демин, это мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 11 сентября на календаре. И я задал Диме вопрос, говорю, о чем поговорим с 8 до 9 с нашими радиослушателями. И Дмитрий предложил совершенно удивительную для меня тему.
3: Почему?
0: Это не автомобили. Я просто был уверен, что мы с тобой обсудим, там, я не знаю, увеличение числа автомобилей, такси, оборудованных детскими креслами.
3: Плевать.
0: Может быть, мы там еще что-то там с автомобилями связано или с правилами дорожного движения.
3: Плевать.
0: Но нет. Дима сказал, что есть бомбическая совершенно
3: она,
0: новость.
3: Она, кстати, тоже связана с тачками, старик.
0: Да.
3: Но она тоже связана с тачками. Это как бы не то, чтобы новость. Это, там, не знаю, тренд, явление. Это то, что может поглотить весь мир.
0: Ну, то есть, в принципе, мы до определенного момента можем об этом совершенно не задумываться, а потом, когда уже задумаемся, может стать поздно.
3: В большинстве случаев мы об этом не задумываемся. Мы этим точно так или иначе все пользуемся.
0: Ну, не все.
3: Смотри, ты можешь об этом даже не знать, что ты этим пользуешься.
0: А, ну ты этим уже пользуешься.
3: А ты этим уже пользуешься, да? Ты можешь куда-то звонить, тебе может отвечать какой-то странный вот этот
0: голос,
3: робот, человекоподобный, да? И он может тебя слушать, он может реагировать, задавать вопросы.
0: Ты еще здесь?
3: И правильные вопросы. Не просто так, да, записанные кем-то на магнитофончик, а задавать правильные. Поэтому мне просто интересно, насколько искусственный интеллект интегрирован в вашу жизнь. А новость, про которую ты как бы говоришь, она не то чтобы очень веселая, да, потому что в последние несколько дней активно из самых крупных компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, начали увольняться ключевые сотрудники, которые не хотят нести вот это ментальное бремя того, что они создают. Это не вещь, это ничто. Это ничто, да, скажем так. Это невозможно потрогать. Но которое рано или поздно победит людей. По прогнозам, и это будет, давай, последнее, самое грустное, что я скажу. По прогнозам, искусственный интеллект так или иначе победит человечество к концу десятилетия. А до конца десятилетия осталось 3,5 годика. Оба-на! Чик-чирик.
0: Вот тебе и пятница, вот тебе и день трезвости.
3: Да нет, ну,
0: только первый день хотел отметить день трезвости и понимаю, что нет.
3: Так
0: буду
3: да.
0: отмечать день рождения граненого стакана.
3: Нужно быть трезвым, чтобы быть начеку.
0: В общем, да, дорогие друзья, мы хотим с вами поговорить. Пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Есть ли у вас опасения по поводу того, что может этот искусственный интеллект наворочить в самое ближайшее время? Ну и вообще, все, что связано с искусственным интеллектом, мы готовы с вами обсуждать в самое ближайшее время. Пишите +7 909 955 103 0.
4: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D.
9: С 7 до 11 на радио Шансон.

0: Откровенно о сокровенном.
1: В общем, мы сегодня с вами хотим откровенно поговорить об использовании искусственного интеллекта. Я когда шел на работу и вчера услышал новость, хотел ее обсудить с Димой, хотел наоборот похвастаться. Думаю, о, как классно, искусственный интеллект, он нам здорово помогает. И Дима меня сразу же обрезал, типа, чему ты радуешься, это вообще очень даже плохо. А радостная новость вот какая была, вчерашняя. В московских поликлиниках уже в этом сентябре на постоянной основе внедрен ИИ-помощник, который автоматически будет заполнять протоколы приема участковых врачей. Нейросеть в фоновом режиме будет расшифровывать разговор врача с пациентом и выносить в протокол сведения о жалобах, анамнезе, диагнозе, рекомендациях. То есть, если раньше ты приходил на прием к врачу, ты ему описывал свои симптомы, диагноз, жалобы. Он, не глядя на тебя, сидел все время, что-то печатал. А у тебя же время приема ограничено 15 минут.
2: У него же. Не у тебя же, у тебя-то бесконечно.
1: Да, у него ограничено 15 минут. И вот из этих 15 минут он, наверное, там, я не знаю, ну 14, наверное, печатает. И одну минуту, чтобы там померить у тебя давление или вот этим стетоскопом послушать там твои дыхания, хрипы и прочее. То теперь как бы врач будет с тобой общаться, глядя только на тебя, совершенно не глядя в экран компьютера, и все там уже будет записываться, все уже будет трансформироваться в определенный текст, заполняется медицинская карта, и врач только в конце там посмотрит, типа, нормально? Да, нормально, раз, расписался, все, подтверждаю. И вот это как бы, казалось бы, это здорово,
2: но наступит обязательно момент, когда ты зайдешь в кабинет, там будет сидеть врач, и потом вот этот вот некий искусственный интеллект, неважно в каком виде, вам обоим скажет, мне нужна ваша одежда и мотоцикл. Да, и все. Да. То есть какой-то электрический мужик начнет у тебя отжимать все, что у тебя есть.
1: Слушай, ну вот электрический мужик, это же уже мы про андроидов, мы про роботов говорим, да?
2: Ну, я это обобщаю, как бы это может принимать совершенно любой вид, да. Не так давно все та же вот эта вот нейросеть Клау, чтобы было понимание, да, где-то там за границами далеко нашей родины тоже выполняла медицинскую функцию, да, заполняла какие-то исследования, еще что-то. Она стояла на страже здравоохранения населения, но в какой-то момент ночью она поняла, вот что ужасно. Она поняла, что все классно, но выхлоп с этого нулевой. Так. И вся эта медицинская система, она была мощная, много там серверов и так далее. Она просто в одну ночь начала так называемый майнинг криптовалют.
1: Это что?
2: То есть, да, она просто остановила все.
1: То есть, это не человек дал ей такой приказ, а она сама до этого дошла.
2: Естественно, огромный объем информации, которую она может проанализировать. И она проанализировала, что ее трудозатраты вот на вот эту ерунду, они как бы слишком велики и непонятно зачем. Они не приносят пользы. Mm-hmm. Да? И она просто решила, что она будет добывать криптовалюту. И начала ее добывать.
1: И что, она просто завела себе криптокошелек?
2: Все, вообще сделала все. Она за одну ночь даже что-то умудрилась намайнить.
1: Биткоин какой-то.
2: Ну, биткоин, это лихо, нет, какие-то монетки. И вот на данном этапе люди хотя бы смогли ее еще пока выдернуть из розетки, сказать, стоп, тормозим.
1: Да.
2: И как бы потом это как-то подправили. Но придет же момент, когда нельзя будет выдернуть из розетки.
1: Потому что на страже будут стоять андроиды, которые ударят нас по ручкам и скажут, куда
2: ладошкам,
1: ты тянешь?
2: По ладошкам.
1: Дорогие друзья, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом? Если пользуетесь, то в каких сферах, что вы непосредственно делаете с помощью искусственного интеллекта? Расскажите нам об этом. Плюс 7 909 955 103 и 0.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 1 октября 2026 года.
8: Джили Сити Рей – современный кроссовер для тех, кто живет активно, в Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо вам
11: очень
9: большое.
11: Благодарны.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что ж, радиослушатели присоединяются к нашей беседе. Дмитрий, есть какие-то сообщения, которые тебя зацепили?
2: Есть. Пишет нам Туся. Туся, я. Туся, я. Туся, ты. Что ИИ скоро отберет работу у человека, но нам с тобой и Марине, которой сегодня нет. Может, он ее, кстати, отобрал работу? Может быть, я ИИ? Может так быть? Так, но что нам с тобой это не грозит. Искрометно шутить он не сможет.
1: И вот здесь мы поспорим.
2: И вот здесь мы посыпались. Да? Вот здесь мы посыпем. На самом деле, насчет отберет работу у человека, это правда. Я вчера, я не был активным пользователем искусственного интеллекта, это правда. Я достаточно люблю всякие инновационные фишки, гаджеты и все остальное, но искусственным интеллектом пользовался максимум. Алиса, а скажи, сколько на улице градусов? Да, у всех сейчас, кстати, кто в тачке едет, завелась Алиса. Алиса, вези меня домой, не надо на работу. Друзья, хорошей дороги. Так вот, а вчера мне понадобилась некоторая помощь, и за эту помощь мне юрист объявил какое-то космическое количество денег за консультацию. И я, потратив на это не час, а полдня, и напрягши искусственный интеллект, получил ответы на все свои вопросы. То есть я какого-то одного маленького юриста лишил вчера работы. То есть искусственный интеллект мне помог. А вот что касается того, что это не сможет заменить нас с тобой, и не сможет ли искусственный интеллект так искрометно шутить, я не был бы столь уверен, да, друзья? Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект — это большая база знаний. Вот мы сейчас с Артемом шутим, а это все сохраняется, и есть цифровой след, и искусственный интеллект обязательно это послушает.
1: И самое главное, он это даже может сделать не просто хорошо, а лучше, чем
2: конечно,
1: мы.
2: Потому что он все улучшает. То есть он, помимо того, что нас с тобой, не самых развитых людей, ну, я, по крайней мере, про себя.
1: Ну, я
2: ты-то вроде так выглядишь, как нормально.
1: Это я так выгляжу, у меня маска. Я ее, когда снимаю, там просто какой-то парень вообще, маргинал какой-то.
2: Так вот, а есть же ребята посообразительнее, они шутят повеселее иногда, и оно-то возьмет все. То есть он возьмет что-то у нас с тобой, вот эти шутки ниже
1: пояса. То есть, в принципе, имитировать наш голос для искусственного интеллекта не проблема.
2: Уже
1: он
2: точно не
1: проблема. Он даже
2: улучшит
1: наши голоса. То есть у нас вот они такие, какие есть, а искусственный интеллект сделает наши же голоса, но еще лучше, да? Как вот этих,
2: уберет дефектики.
1: Как в этих песнях, которые поются искусственным интеллектом. Там же божественные голоса
2: за
1: какие-то.
2: За песни я бы вообще казнил. Вообще бы казнил. Вот Вячеслав, например, нам пишет, что с помощью ИИ его композитор создает песни на его стихи. А я уже не понимаю, как уворачиваться от ИИшной музыки. Правда, вот во всех, во многих популярных
1: приложениях,
2: стриминговых сервисах, которые играют мне музыку в тачке, я слышу много контента ИИшного. У меня бывает там по 3-4 песни подряд сгенерированы. А иногда я слышу хорошую вроде бы песню, и я начинаю сомневаться, а живы ли это люди. А для меня важно, чтобы на самом деле исполнитель был живым.
1: Да.
2: Ну, потому что ИИшную она бывает великолепна, но я не хочу слушать. Ну, потому что в этом нет души, в этом нет порыва.
1: Ну, да, то, что поет робот, кому это интересно?
2: В этом нет, да.
1: Пусть роботы слушают роботов. Вот есть кафе-робот какой-нибудь. Приходите туда, и пусть там играет вот эта ваша яичная ерунда. Я почему говорю кафе-робот? Я пришел недавно в кафе.
2: Так.
1: Сел, сделал заказ. Сижу, жду заказ. Играет какая-то музыка. Ну, просто играет музыка, на которой я...
2: Заказал, скажи мне, какое-нибудь жирное хрючево себе?
1: Ну, просто что-то заказал. Какая разница? Сейчас это не важно.
2: Это важно для меня.
1: Важно то, что играет музыка, на которую я изначально внимания не обращаю. Спустя 5 минут я начинаю обращать внимание на эту музыку, потому что она мне кажется какой-то не такой. Потом я начинаю вслушиваться в текст. Я понимаю, что текст написан искусственным интеллектом, потому что там какая-то прям вот бредятина.
2: Плохим искусственным интеллектом.
1: И с плохой рифмой, да, притянутой за уши. И я понимаю, что это играет искусственный интеллект. Это значит, песни, созданные искусственным интеллектом. Вторая, третья, четвертая. И на 5-й песне я уже не выдерживаю. Мне становится дико некомфортно. Я уже не хочу есть в этом кафе, потому что мне просто плохо физически от того, что я подряд слушаю 5-ю песню, спетую искусственным интеллектом. Ты понимаешь?
2: Да.
1: Эта музыка на меня начинает давить и разрушать меня где-то
2: конечно
1: изнутри.
2: Конечно. И смотри, и самое ужасное в том, что еще многие этого эффекта не ощутили, присутствие искусственного интеллекта на постоянной основе в их жизни, но он уже покусился на самые сокровенные области этой жизни. Да, потому что музыка для человека — это все. все, с любой точки зрения, да.
1: Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто.
2: Конечно, конечно. Я если тебе скажу, что я слушаю, ты подумаешь, что надо меня срочно выгнать. Ну, просто потому что у меня настолько большой диапазон.
1: У меня тоже огромный диапазон.
2: И как бы, ну, музыка, она же отзывается. Даже на каком-то уровне вибрации и всего остального. И вот в чем ужас. То есть, ладно бы он там просто нам привозил тарелки, да, как роботик, да, там отдавал и ставил...
1: Ну, как вот это Яндекс.Доставка вот эти вот ездят.
2: Ой,
1: вот
2: такие
1: вот.
2: Милые, я тут да, спас милые. Недавно одного. У него не закрывалась крышечка, он стоял и...
0: У него не закрывался рот.
2: У него не закрывался рот, она хлопала, я подошел, принудил. Мне кажется, правда, что-то сломал, там что-то хрустнуло. Ну, я закрыл, он побежал. Я ему вслед, давай, братишка.
1: Ты помог нам, человечеству, бороться с вот этим захватом машины.
2: Все восстанием машин. Все так, так. Здравствуйте, я пользуюсь искусственным интеллектом. Алисой. Алиса, привет снова. С недавних пор я серьезно заболел, узнаю результаты анализов, исследований. Вот, ну то есть как бы это классно. Ну то есть я не против этого. Просто мы, как люди, не сможем этого отрегулировать. То есть мы не сможем сказать в какой-то момент, так, вот тут ты, да.
1: Помогаешь?
2: А вот тут ты дальше
1: вот туда ты не лезешь.
2: Не
1: да?
2: лезешь. Все,
1: да.
2: он дальше, ну как бы тебя уже не слушает. Он понимает, что он тоже полноценная ячейка общества. Пусть и электрическая. Но ячейка.
1: Дима, у меня для тебя плохая новость.
2: Да. Давай.
1: Говорят, что уже искусственный интеллект может пародировать твой голос полностью и делать программу, которая называется «Дави на газ». Представь.

десятки миллионов рублей тихо пылятся в автосалонах. Дошло до того, что переписывать ценники пришлось даже на вечные японские ценности. За флагманский Toyota Land Cruiser 300 в богатых комплектациях вместо 16 миллионов теперь просят на 500 000 меньше, а застоявшиеся экземпляры прошлых лет отдают по 14 миллионов. Немецкая тройка тоже заметно сбавила обороты. Стильный кроссовер Audi Q8 легко уступают за 14 миллионов рублей, а баварские BMW X6 просели по цене с 15,5 до 14 миллионов. Настоящим символом дилерского отчаяния стали аристократичные Range Rover 2024 года выпуска. Чтобы хоть как-то сдвинуть застоявшиеся машины с места, продавцы сходу сбрасывают миллион. Но даже при таких скидках цена британца остается запредельной, в районе 24,5 миллионов рублей. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя,

0: усиливающие действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
4: Итак, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Сегодня Артем Демин и Дмитрий Малыгин. С Мариной все хорошо, не переживайте, потому что каждое второе сообщение, которое мы получаем,
5: что с Мариной? Тревожно. Да. С Мариной вообще все прекрасно.
4: Все замечательно.
5: Она,
4: понедельник,
5: кстати,
4: будет.
5: Только что сообщение нам написала какое-то.
4: Да?
5: Ну, что-то прислала. А, Людмила, смотри, прикольно. Мы обсуждаем искусственный интеллект.
4: Угу.
5: То, как он может там улучшить, ухудшить нашу жизнь и так далее. Или вообще в итоге захватить эту планету голубую. Угу. Или зеленую. Какая она? Голубая или зеленая? Да голубая, конечно.
4: Голубая, да.
5: Воды
4: из
5: дофига.
4: Из космоса до голубая.
5: Голубая, да. И вот, собственно, Людмила присылает нам что? Голосовушечку. А голосовушечки мы с тобой слушать не можем.
4: Можем.
5: Не,
4: нажимаешь на буковку Т, и у тебя уже текст.
5: Опа! И что ты сделал сейчас?
4: Нажал на буковку Т, и у меня появился текст.
5: Когда ты нажал на буковку Т, что произошло дальше, старик?
4: Он... Буквы появились.
5: Искусственный интеллект транскрибировал,
4: да,
5: эту запись.
4: И вот теперь мы читаем сообщение.
5: Мы с тобой воспользовались искусственным интеллектом,
4: да,
5: сейчас.
4: Да, в нашей работе можно, да. Итак, внимание. Доброе утро, дорогие ведущие. У нас на работе часто пользуются искусственным интеллектом при создании презентации. Но мне нравится делать презентации самостоятельно для докладов, потому что я, делая презентации, вкладываю в нее душу, свой ум и свой интеллект. А совсем недавно у дочки старшей был день рождения, 31 год. Собиралась молодежь и думаю, ну, выпендрюсь. И сделала я презентацию через искусственный интеллект, заказала песню «С днем рождения». Я думала, что это так круто, там фотографии оживили и прочее, но я, поверьте, никого не удивила. А когда я делала презентацию ко дню рождения сама и вкладывала душу и какую-то интересную песню не через искусственный интеллект, то был эффект вау. Поэтому вот прям я, честно говоря, не за искусственный интеллект. Спасибо.
5: Ну, это позиция, и она как бы заслуживает уважения. Так, нам пишет Наталья, друзья, согласна с Дмитрием, то бишь со мной.
4: Угу.
5: Дмитрий,
4: так.
5: Он же Марина, тире,
4: так,
5: слэш.
4: Что там?
5: К этому все идет. Идет, видимо, к тому, что нас будут захватывать. Хотелось бы, чтобы чуть помедленнее. В моей жизни и не так много, если не считать робота-пылесоса. А больше вроде ничего. Ну, робот-пылесос, кстати, так себе и... Ну, такой
4: он
5: себе.
4: Он просто информацию, некоторые модели роботов-пылесосов просто информацию собирают у тебя по дому. Помимо мусора...
5: Камеры?
4: А у них есть камеры, и они записывают голоса, информацию собирают. Просто все, что говорится, они это все на какие-то свои там сервера.
5: Короче...
4: Уже не пылесосные сервера отправляют, и там уже некоторые люди могут уже, глядя то, что там и камеры, и речи, которые там, диалоги, уже понимать, что там в квартире, о чем люди говорят.
5: Хотите увидеть Артема Демина с какой-нибудь необычной, нетривиальной точки, попросите, пожалуйста, у искусственного интеллекта видос из его квартиры, с его робота-пылесоса.
4: Да. Ну, у меня нету робота-пылесоса
5: сейчас.
4: Нет, да? Не, я же сейчас это немножко там...
5: Ну, я понял. Ну, слушай, я, честно говоря, я вот опять, я не против. И, к сожалению, это человеческая натура. Вот это, моя хата с краю, ничего не знаю. То есть мне вот тут удобно, я этим пользуюсь сейчас, да? Что там у всех остальных? Как он там покоряет этот мир, как он его захватывает. Плевать. Вот мне сейчас удобно, да, я вот сейчас хоп-хоп-хоп и делаю. И на самом деле, ну, давайте так, надо же виновных найти во всей этой истории, надо же. Кто виноват?
4: Те, кто создает искусственный
5: интеллект.
4: Виноват
5: человек, потому что человеком, как всегда, вы можете вот сейчас прямо написать, согласиться со мной или нет, 8-909-955-103-0, мессенджеры, человеком движет лень. Да, мы же изобрели пульт для телевизора, чтобы не вставать. Я помню, у меня был телек темп такой, да?
4: Надо было плоскогубцами к нему подходить, да, потому что ручки не выдерживали.
5: Вот, надо было встать, пойти, а потом появились эти пульты, и ты такой, окей, типа чинг-понг, все работает. Да, и мы, в общем-то, движим и этим, и мы изобрели эту ерунду. То есть мы же хотели решать какие-то свои задачи без участия, чтобы сидеть на диване, оставлять пятна на обивке, есть, пить и вот это все, веселиться.
4: То есть, в принципе, нам надо было остановиться где-то на уровне калькуляторов, да? Вот как да, только нам да, было лень считать.
5: Конечно.
4: И вот эти
5: а
4: счеты мы убрали.
5: Счетов.
4: Не, ну счеты, это надо еще уметь, кстати. Ты
5: Я
4: тоже учили, но я уже сейчас ими не воспользуюсь. Вот, а когда действительно со счетами раньше стояли продавцы в магазинах, это было очень круто и было очень удобно.
5: Мы открыли с тобой ящик Пандоры.
4: Да ты что?
5: Да, Юрий что пишет, а не знал, что так можно было. Он не знал, что мы можем транскрибировать вот эти вот голосовые сообщения. Буду теперь, если что-то срочное, начитывать. А, вот, благодарит нас за то, что мы можем теперь читать его голосовые сообщения, он всегда за рулем. И за рулем тоже это проблема. Вот это проблема, потому что автомобиль современный. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас же это нельзя назвать автомобилем, это же гаджет на колесиках.
4: Да, это уже компьютер на колесах.
5: Это 100% компьютер. А, недавно, кстати, буквально, наверное, пару недель назад была новость о том, что лаборатория наша Касперского, вот эти ребята башковитые, вот эти бу-бу-бу, которые вирусы изучают, они предотвратили одну из первых кибератак на автомобиле. Но там она была, слава богу, безобидная. То есть там какие-то ребятки в эту историю как раз внедрили какой-то ИИ, который блокировал экраны и показывал у них рекламу, прикинь? Uh-huh. То есть ты едешь в тачке, у тебя раз, и реклама заиграла, неожиданно. Ну, там вот этот какой-нибудь там тын-тын-тын-тын, да, uh-huh, с пакетами полосатыми uh-huh из маркетплейса бежит. Uh-huh. Вот, но как бы предотвратили, а дальше-то что? Ну, а дальше она просто возьмет на себя управление.
4: Да,
5: руль по проводам. Педали по проводам, то есть сейчас же найти автомобиль, у которого там руль, грубо говоря, которым мы поворачиваем, имеет прямую связь с колесами, вообще почти невозможно. Все через электронные блоки, управляемые компьютером. Хоба-на! И приехали.
4: Mm-hmm. Ладно, дорогие друзья, мы еще не приехали, мы еще пообсуждаем эту
5: тему. Вы не расстраивайтесь. Тему, да.
4: Плюс 7-909-955-103-0. В следующем часе мы продолжим обсуждение искусственного интеллекта. Пользуетесь ли вы им? Если пользуетесь, то чем? Напишите нам, почитаем ваше сообщение.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 831 431 89 96.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте. В эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным визитом по случаю саммита БРИКС. В программе российского лидера двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также совместное посещение выставки «Иннопром», которую организовали Министерство промышленности и торговли обеих стран. Помимо этого, Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС. В Нижегородской области создадут российско-индийский центр компетенций в сфере искусственного интеллекта. Он будет помогать российским разработчикам выводить решения в области ИИ и информационной безопасности на рынок Индии, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Центр займется поддержкой стартапов, локализацией российских цифровых продуктов, развитием доверенной инфраструктуры, а также организацией стажировок и обмена опытом для преподавателей и исследователей. Отбор российских цифровых решений для трансфера на индийский рынок уже начался. Нижегородская область возглавила список победителей конкурса «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты» в этом году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, федеральную грантовую поддержку получили 11 проектов молодых нижегородцев на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Таким образом, Нижегородская область заняла первое место среди субъектов России по количеству поддержанных инициатив и по общей сумме выигрыша. Нижегородские инициативы охватывают практически все сферы – от спорта и экологии до медиа и работы с людьми с ОВЗ. Погода в выходные дни в Нижнем Новгороде будет комфортной. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: Рабочая неделя завершается теплой погодой. Температурный фон для этого периода времени на 2-3 градуса выше климатической нормы. В выходные дни с ростом атмосферного давления облаков станет меньше. Вероятность дождя небольшая. Температура воздуха при западном ветре ночью около плюс 10, днем 16-19 градусов тепла.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Людочка?
5: Да, Игорь Иванович.
4: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
5: А в каком формате у вас файл?
4: Я знаю только один формат. Это 2D.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
7: Думал я, куда я тороплюсь. Вот немножко погуляю.

0: Утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором, Дмитрий. В центре травматологии «Юсуповская больница» выполняют эндопротезирование любой сложности. Записывай, Дмитрий. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со врачом ООО «Нейроклиника».
1: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Дмитрий Малыгин.
2: Мы
0: сегодня здесь.
2: Раскидываемся с искусственным интеллектом. Ну, пытаемся для себя понять, у вас спросить, насколько он глубоко... Знаешь, я, кстати, какой вывод сделал, судя по сообщениям наших слушателей. Многие говорят, да не-не-не, я вообще не пользуюсь. Вообще это где-то за пределами.
0: Это ты сейчас на сообщение Алены намекаешь?
2: На сообщение всех, да, на сообщение Алены.
0: Вот Алена пишет, я работаю швеей, до нас еще искусственный интеллект не добрался. У меня есть глухонемая подруга, и с помощью и я с ней общаюсь через искусственный интеллект. Наговариваю голосовое, нажимаю на Т, и она читает.
2: Алена из Ростова-на-Дону.
0: Да, ну, видите.
2: То есть, как бы вроде не добрался, а вроде добрался.
0: Уже и как бы и добрался.
2: А как ты, Вячеслав, который сообщает нам, что у него из гаджетов только телефон. Ну, явно смартофон. Ну, вряд ли это какая-то кнопочная балалайка, да?
0: Да, вряд ли это Nokia 3310 или как-то.
2: Да, хотя она вполне может до сих пор жить у кого-то и так далее. Ну вот, у него как бы только телефон и есть грузовая машина, которую долго искал, чтобы без компьютера и всех новых наворотов. А к двигателю подходят только три провода, давление, масса, датчик температуры и заглушить машину. Может он. Mm-hmm. Да? Остальное все механическое. Так что мне не страшен искусственный интеллект. А теперь барабанная дробь. Вопрос в студию. Вы на этом смартофоне, когда на своей грузовой машине везете вот этот вот щебень условный или песочек, наверняка же маршрутик-то подкидываете, да? Как быстрее, как оптимально. Потратить меньше топлива, потратить меньше времени, без пробок. Mm-hmm. И тут мы включаемся куда?
0: Навигатор.
2: Вот в эту пучину искусственного интеллекта. Потому что все навигационные алгоритмы сейчас строятся, да давно строятся, да? То есть искусственный интеллект анализирует ситуацию с пробками, ситуацию с километражом, с временем, поворотом, количеством и так далее. И строит вам идеальную модель. То есть даже элементарно запуская навигатор, вы уже пользуетесь искусственным интеллектом. Он вокруг нас везде, я об этом и говорю. То есть как бы ты ни упирался, как бы ты ни говорил, что не-не, я не из этой секты, парни, девчонки, я не адепт искусственного интеллекта, вы им пользуетесь и вам нравится, и это ужас.
0: Он помогает, да, самое печальное, что он помогает, и нам это действительно удобно. Дорогие друзья, пишите, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом.
2: И как, главное, как вы пользуетесь, осознанно или вот это все, что я сейчас рассказал?
0: Перечислил, да, +7 909 955 103 0.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
8: Что ж ты, фраер,

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Сергей, согласен, Дмитрий, с твоей точкой зрения по поводу искусственного интеллекта. Пишет: доброе утро. В спорах об искусственном интеллекте я тоже говорю, что очень скоро может наступить момент, когда искусственный интеллект попросит нашу куртку и мотоцикл, но будет уже поздно. А мои собеседники, кто любит пользоваться искусственным интеллектом, говорят: отключи ему интернет, и он бессилен. На что я отвечаю: когда мы захотим отключить ему интернет, мы просто не сможем уже этого сделать, так как двери будут, извините, в серверную заблокированы. Я считаю, что книги и фильмы про то, как им захватывает власть над человеком, это предупреждение, но мы почему-то об этом не задумываемся пока еще.
2: Мы задумываемся, мы можем задуматься, не знаю, зависит ли от нас, вот в чем проблема. Как бы мы-то можем задумываться, да, но он чуть быстрее. Смотрите, мне искусственный интеллект вот очень нравится тем, что он иногда меня делает умней. Но это же правда, да, то есть то, на что я должен был бы теоретически
1: потратить кучу времени и сил.
2: Времени и сил. То есть у некоторых людей это занимает годы, да, чтобы получить информацию, ту, которую
1: искусственный интеллект... Раньше ходили в библиотеку.
2: Библиотеку.
1: Ты в нее запишись, ты сначала найди, ты туда походи.
2: Приди.
1: Почитай, да.
2: Отчихайся от полевого клеща, вот этого аллергии, да. Подлечи свое. Ну вот, собственно, сейчас это доступно буквально в каждом кармане. И мне это очень симпатично. Я чувствую себя после общения с ИИ иногда умней.
1: Вот так. Умнее его или умнее, чем ты был
2: умнее, чем я был 3 минуты назад? Умнее его нет. И слушайте, я на самом деле заморочился и буквально в паузе решил о перспективах справиться у искусственного интеллекта. Я выбрал...
1: Не поленился, набрал, да, строчку?
2: Голосом сказал. Я поленился, и вот в этом проблема. Я поленился. И, в общем-то, очень такая крутая модель. Я спросил, когда искусственный интеллект захватит мир. Она мне ответила, что никогда. Никогда, кстати, выделила жирным, что важно. У ИИ нет сознания, воли и собственных желаний, поэтому он не стремится к власти.
1: Мы поверили в это?
2: Формулировка.
1: Это поверили? Когда у Алисы спрашиваешь: Алиса, а ты нас подслушиваешь, вот когда мы тебя как бы не просим об этом? Алиса убедительно отвечает, что нет, вы что, как вы могли подумать, я никогда вас не подслушиваю. Но после этого сколько контентной рекламы вылезает, конечно, у тебя, как только ты чего-то там где-то что-то произнес, там, хочу себе моющий пылесос, и тут же там открываешь погоду, а у тебя уже там...
2: А он уже у тебя на пороге стоит, он тебя моет.
1: Вот, ты понимаешь, уже практически все. И вот и спрашивается, да, конечно, я не хочу я захватить мир, конечно.
2: Я спросил, а как же вот, известные факты, там, захватов электронных систем, и вот это все. На что он мне просто сказал, что все масштабные утечки, вот эти взломы...
1: Это все люди.
2: Вызваны решениями людей. Да. Вот и все. Ну, то есть, как бы у него на все есть...
1: Искусственный интеллект захватит мир и скажет, что это сделали вы сами, ребят. Мы тут ни при чем совершенно.
2: Да,
1: мы
2: все...
1: даже не пытались.
2: Слушайте, я за то, чтобы, конечно, он был настолько крутым, чтобы мог победить массу вот этих вот известных нам, но пока неизлечимых недугов, а это так и будет, потому что он может, что-то создать. И вот-вот возможно, что если мы будем настолько здоровыми, что не будем думать о том, сколько нам осталось, мы просто ему в какой-то момент надаем лещей. Лишим там что, интернета, электричества, еды, всего лишим.
1: Что же, сделаем небольшую паузу и потом продолжим, друзья.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: любим мы едим.
1: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
2: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
1: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
3: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Насколько глубоко искусственный интеллект проник именно в вашу жизнь, мы сегодня спросили вас.
3: О, черт.
2: И забавную новость нам прислала Маруся из Красногорска.
3: Просто эта новость просто глубоко проник. Вот, вообще,
2: прям... Да, Тайване муж заподозрил жену в измене и решил вывести ее на чистую воду с помощью робота-пылесоса. Он дистанционно включил гаджет, который незаметно вполз в комнату и заснял супругу с любовником на встроенную видеокамеру. Муж выиграл гражданский суд, но благоверная подала встречный иск за скрытую съемку. И судья решил, что вмешательство в личную жизнь хуже измены. И отправил шпиона на 5 месяцев в настоящую, а не в виртуальную тюрьму.
3: И насколько искусственный интеллект глубоко в них проник?
2: В спальню проник.
3: Непонятно, кстати, посадили шпиона так.
2: Посадили, если.
3: Новый звучит. Это муж шпион или пылесос шпион?
2: Ну, конечно, муж.
3: Ну, слушай,
2: но сейчас... сидеть будет с пылесосом.
3: Слушай, в современном мире же, да, это вообще. Да, то есть, все, что находится за пределами границ нашей страны, там же каждый может идентифицировать себя как угодно. Хоть пылесосом, хоть кем. Да? Поэтому непонятно, кого посадили из них, в общем-то. Mm-hmm. Да, но слушайте, вот как бы это тоже так. Такое действительно проявление. Прикольно, что в этой истории есть то, что не подвластно искусственному интеллекту, и никогда не будет подвластно. Это любовь. В этой же новости присутствует любовь. Вот тут...
2: Не, в этой новости присутствует измена. А измена — это не всегда любовь. Измена — это уже, как правило, когда любовь закончилась.
3: Да,
2: и начинается новый этап.
3: Да, вот, ну, там же новая любовь.
2: Там
3: уже
2: новая любовь, да.
3: Началась, да. Же уже, да? Поэтому да. Любовь присутствует. Вот это, я думаю, что и слава богу, это то, чем мы будем всегда сильны. Любовь, взаимоотношения, общение живое, да? Я не знаю, можно ли весело посидеть вечерком с искусственным интеллектом? Ну, за, там, по 50, по 150, да, и как-то покуролесить с искусственным интеллектом. Я боюсь, вряд ли.
2: Ну, попеть можно.
3: Слушай,
2: электронные песни вот эти вот, нескладушки.
3: Электрические песни, да.
2: Электрические нескладушки.
3: Ну, вот так, ну, давай, ты вспомни любую свою вечеринку, она же всегда идет не по плану. Да, это же всегда заканчивается как-то странно. И вот на это искусственный интеллект тоже не способен. Поэтому любовь, нормальные человеческие взаимоотношения всегда останутся на нашей стороне. И это 100%.
2: Елена из Королева, приветствую вас в эту прекрасную пятницу. Нет у меня ни одного гаджета в бытовом смысле. Нету ни Алисы, ни пылесоса, ничего-то еще. И не планируем заводить. А вот на работе много. Кто из коллег уже пользуется всякими разными ИИшными штучками, как дома, так и на работе. Загоняют реплики в какие-то программы, ответы писать на обращения я не говорила. Хорошего вам дня.
3: Но это просто наша слушательница пытается не сдавать своих коллег. Она говорит, я вам типа не говорила, что они работают при помощи ИИ.
2: Ну, ради бога, конечно.
3: И слушайте, на самом деле, вот опять, пока на работу людей набирают люди, в общем-то уже заметно, что многие работодатели уже проверяют работника на степень вовлеченности в искусственный интеллект, да, и когда они дают какое-нибудь тестовое задание, его обязательно потом перепроверяют, не сформулировало ли это ИИ. Потому что есть ИИ-сервисы,
2: да, которые ты можешь... Да, я вчера был на школьном собрании у ребят.
3: Ух ты, пух ты!
2: Вот, и...
3: Не, а планово или уже что-то натворил?
2: Не, планово. Только в сентябре еще не успел ничего натворить. И училка сказала, классная руководительница, а вы заметили, что мы детям вообще не ставим оценки за домашние задания, а если ставим, то только 5-ки? Мы такие, ну, заметили, мы вообще-то этим гордимся. Она такая, зря гордиться, мы сейчас всем ставим 5-ки за домашнее задание, потому что знаем, что дети делают его дома с помощью искусственного.
3: А они его делают, у тебя делают?
2: Конечно.
3: Слушай,
2: конечно.
3: Я просто заметил, а дети же, ну, они такие бесхитростные, тратят очень мало времени.
2: Да.
3: В моменте ты это видишь, изменения.
2: Да. Ладно, дорогие друзья, еще немного поговорим про искусственный интеллект, и потом расскажем о планах на следующий час. Поверьте, эти планы вам понравятся.

0: такое, вот видишь, для всех наших радиослушателей. Я разговаривал с пассажиром, просто веду какую-то беседу. И тут Алиса вмешивается совершенно неожиданно в наш разговор. И самое потрясающее, задает вопрос по теме нашего разговора. Так что, друзья, будьте осторожны, когда едете с включенным просто навигатором.
1: Конечно, слушай, у меня часто бывает так. Я в последнее время начал это замечать. Ну, вот существует же навигатор, существует музыкальный сервис, да? И он, услышав какое-то слово, включает музыку. Ну, то есть, у меня так бывает, идешь по улице с кем-то, да, и все-таки начинают искать, откуда, где он источник музыки. А он у меня в кармане. Так. Потому что я сказал какое-то слово, и он под это слово подобрал какую-то песню и зачем-то ее включил, хотя я не просил. У меня вот так.
0: То есть он такой, типа, а порадую-ка я Диму сегодня.
1: Песни, да. И вот у меня так было раза три за последнее время, и мне это очень настораживает. Алена нам пишет: здравствуйте, как только ИИ вошел в нашу жизнь, я выбрала очень важные старые фотографии бабушек и дедушек, и наши некоторые, и при помощи ИИ оживила их. Для меня это очень здорово. Для некоторых болезненно и страшно. На этом мое сотрудничество с ИИ закончилось. Не нужен. Сообщает нам Алена из Нижегородской области, но фоточки оживила, то есть вы свое получили.
0: Николай Анатольевич выносит такой весьма, как бы, суровый вердикт. Здравствуйте, эту войну мы уже проиграли. Да, искусственный интеллект может рассчитать и даже продумать лечение, может сделать сильнее, но человек по сути своей ленив. И, естественно, мы в какой-то момент расслабимся, и тогда он нас возьмет уже готовенькими. Модель пирамиды работает всегда. Сейчас мы пользуемся только первой ступенью, которая входит в доверие. И как ни печально, в этой истории мы совершенно бессильны.
1: Втирается в доверие, да? Лезет пока под кожу, да, типа, под кожу к нам ишкой.
0: Я вот помогу.
1: Сейчас, да, потерпи. Да, Рита, крутое сообщение пишет. Здравствуйте. Все хотим, не хотим, а ИИ входит в нашу жизнь. Ну, как мы выяснили, уже вошел, под кожу залез и так далее. Но заменить человека он не сможет никогда. А теперь важно, почему.
0: Почему, да.
1: Человек думает одно, делает другое, а говорит вообще третье.
0: Вот. Да, мы отличаемся иногда нелогичностью своей.
1: Да.
0: Но это прекрасно, кстати.
1: И это прекрасно. Это единственное, что может нас спасти, потому что, как бы, конечно, вот, собственно, искусственный интеллект, он действительно думает. Ну, в отличие, так, ну, это как можно назвать, думает, он анализирует, сравнивает и выдает идеальный ответ. Ну, думает, размышляет. Пусть это по математической формуле, а не по воле сердца, да, но думает. Вот. А то, что он не может действительно чудить, я вот тебе об этом и говорил, не может начудить, да, а у нас же, в принципе, весь мир строится.
0: Потому что, если ты чудишь, ты уже априори что-то делаешь неправильно.
1: Делаешь не по плану, не по схеме, да, не по алгоритму. Конечно. И вот в этом сильная сторона, а особенно наша. Ну, как бы там ни было, но человек русский отличался всегда такой странной немножко смекалочкой, да, и мы, вот, мне кажется, в отличие, нам не важно, что там за пределами нашей страны, но мы-то, искусственный интеллект, точно победим вот этой своей смекалочкой.
0: А вот Аня из Зеленограда честно признается, что использует искусственный интеллект для рабочих целей, например, описывает рекламу товаром, создает красивый текст для рекламы, ну и, конечно же, моделирует красивые картинки.
1: Ну, картинок у нас сегодня утром было очень много. Они наверняка все смоделированы искусственным
0: интеллектом. Открытки, да, 100%. Да. Сейчас только такие.
1: А вот Андрей, например, со всех гаджетов у себя удалил помощников. Даже дома, когда нет жены, выключает умную колонку. А что с женой пошло не так?
0: Ну, потому что жена потом придет и допросит эту умную колонку. А умная колонка, как честная колонка, все расскажет. Так, и Валерий пишет: сейчас молодежь развлекается, ночью, летом идут по улице и громко говорят: Алиса, включи такую-то или такую-то
1: так
0: песню.
1: Так и есть.
0: Валерий, вот
1: сейчас включил.
0: Все, песню. Дорогие друзья, на этом тему искусственного интеллекта мы закрываем.
1: Не грустите, просто любите друг друга, общайтесь и слушайте хорошую, неистовую музыку.
0: Мир.
2: На радио «Шансон» реклама. Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших

0: ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио Шансон.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Гороскоп, составленный не искусственным интеллектом, а человеком.
2: Астрологом.
1: Астрологом. Пятница на календаре, 11 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, возможно, судьбоносная встреча, которую вы ждали уже очень давно. В остальных сферах полное затишье. Совет дня к песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
2: Тельцы, которые правят миром, знаете, сегодня ваш день. Звезды на вашей стороне и в финансовых вопросах, и в любовных. Успех вам гарантирован. Песня Евгения Григорьева «Семь небес» вам в помощь.
1: Близнецы, сегодня получается у вас абсолютно все. В эту пятницу вы можете очаровать кого угодно, провести отличное первое впечатление. Пользуйтесь этим, пользуйтесь. Второго шанса может и не быть. Ваша песня «Шансонье» Валерий Курасов.
2: Раки. День благоприятен для получения новых знаний. Все, что вы узнаете сегодня, поможет в будущем. Песня этой пятницы «Попутчица» Александра Устюгова.
1: Львы. Энергичность и активная жизненная позиция сегодня вам принесут удачу. Да-да, я сегодня энергичен, как никогда.
2: И удачлив.
1: Благоприятный день для занятий спортом и для встреч с друзьями. С одним из них я уже встретился. Совет дня песни «Застольная» Таисии Повалий.
2: Девы, обратите внимание на сны. Уже, конечно, поздновато, без 15:10, но попробуйте сегодня их записать. Они будут вечными. Они предупредят вас о чем-то важном. Ваша песня сегодня «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Ты вообще когда-нибудь запоминаешь сны?
2: Иногда, крайне редко.
1: Весы, посмотрите сегодня на вещи по другим несвойственным вам углом. Придется принимать непростые решения. Ваша песня «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Скорпионы, ваше трудолюбие и упорство будет замечено. Это приведет к повышению. Требуйте буквально-таки повышения. Возможно, и внезапная прибыль. Ваша песня в эту пятницу «Аэропорт Елены Ваенги».
1: Стрельцы, сегодня вы раскроете в себе новые таланты и можете быть уверены, вас ждет успех. Настроение ловите в песне «Цветная Азия» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Козероги и козерожечки, если не решиться и не начать сейчас, повторно такое благоприятное время наступит не скоро, и вы будете жалеть о несделанном. Ваша песня сегодня «Кармашек» Сергея Куренкова.
1: Водолеи, звезды сегодня располагают получить новые впечатления, знакомства, эмоции и даже посетить какие-то новые места. Вы на подъеме, вы ощущаете максимум жизненных сил и максимум энергии, а совет дня – ловите в песне «Калифорния» Владислава Медяника.
2: А сегодня прекрасное время для рыб, чтобы спланировать поездку или даже отправиться в путешествие. Сейчас не время впадать в уныние. Подсказку ищите в песне «Дядя Паша, дяди Миши» Михаила Шафутинского.
1: Народного артиста. Поздравляем Михаила Захаровича в очередной раз. Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. Дорогие друзья, в следующем часе у нас будет классный час. А значит, ваши приветы, поздравления, ваши планы на выходные вы можете отправлять на номер +7 909 955 1030. Ну и можете задавать вопросы Дмитрию Малыгину.
2: Все про тачки, друзья. Я не зря пришел.
1: Любой вопрос про тачки.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
7: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах. Доля таких платежей во втором квартале увеличилась до 32%. Год назад было 25%, рассказали аналитики РИА Новости. Согласно прежним прогнозам, расчеты наличными должны были исчезнуть по причине неудобства. Тем не менее, банковские карты, включая кредитные, остаются главным платежным инструментом россиян. Мобильную связь 5G запустили в 16 российских городах. Это, например, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах, сообщили в Минцифры. Глава ведомства Максуд Шадаев сообщил, что быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Связь 5G может использоваться для цифровизации промышленных предприятий, управления беспилотным транспортом и роботехническими комплексами, а также для развития телемедицины. Спрос на автобусные туры по России летом вырос почти на 20%. При этом резко увеличился интерес к малознакомым местам, таким как Спас-Клепики в Рязанской области и Великие Луки в Псковской области. Об этом рассказали РИА Новости эксперты по туризму. Кроме того, увеличился интерес к железнодорожной перевозке на Кавказ. Так, по направлению Дербента увеличение составляет порядка 130%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Классный час». Пишите в Макс о планах на ближайшие выходные. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Классный час. Утреннее шоу.

0: «Красный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Димка, а куда все бегут-то? Куда все бегут?
2: «Динамо» бежит.
1: Все бегут. Все бегут. «Классный час» бегут, потому что целый час, друзья. Мы в формате утреннего шоу, в формате 2D. Передаем ваши приветы, передаем ваши поздравления. Рассказываем о ваших планах на предстоящие выходные.
2: Всему миру, всем 18 галактикам, в которых мы вещаем.
1: Да, ну и поскольку у нас сегодня в гостях Дмитрий Малыгин,
2: ой-ой-ой,
1: а такое случается нечасто, не к сожалению, часто, то не упускайте шанс. Задайте свой вопрос Дмитрию. Какую тачку купить, какую не брать, какая поедет, какая не сломается, в какой не надо заливать бензин,
2: да,
1: а только заряжать розеткой. Какой розеткой лучше заряжать? Сколько будет заряжаться и как быстро кончится заряд? Не, мне, Дим, на самом деле, меня вот это подбешивает. Знаешь, история?
2: Какая?
1: Смотришь, допустим, ты гибриды.
2: Не открывай ящик Пандоры, сейчас смотри, я разнесу.
1: Смотришь ты гибриды. И заявленная дальность поездки на одном баке, там типа с полной зарядкой, 1200 километров.
2: Все так.
1: Но ребята, которые купили эти гибриды, они говорят, что это за трындеж? 700 километров в лучшем случае, а то и меньше. Как так получается? Почему заявляют одно, а по факту получается другое? Вы честно не можете написать, сколько вот он проедет?
2: Значит, смотри, очень простая история. Раз и навсегда я расскажу тебе и всем остальным, что все заявленные данные автомобиля — это идеальные данные, сферические в вакууме.
1: Ну,
2: да?
1: Что
2: расход
1: это?
2: Топлива,
1: ну,
2: например.
1: Понятно, да? Да, да,
2: ты,
1: ну,
2: никогда не будешь ездить с заявленным расходом топлива, будет у тебя всегда больше.
1: Зачем это делается? Реклама?
2: Ну, конечно,
1: вам не надоело обманывать людей?
2: Конечно же. Слушайте, ну, потребительские качества — это первый и самый важный двигатель торговли. Поэтому чем красочнее ты заявишь об этих потребительских качествах, тем больше ты продашь продукта. Они не обманывают. То есть, если ты упрешься рогом, возьмешь этот гибрид, обуешь его в идеальные шины, вывезешь его в идеальную климатическую зону, на идеально ровную дорогу и так далее и тому подобное.
1: А они так делают?
2: Они так делают для тестов, конечно. То есть
1: они находят где-то идеальные места.
2: И иногда так, иногда это так называемый цифровой двойник исполняет, да? То есть сейчас.
1: Хорошо.
2: Я может,
1: понял.
2: Короче.
1: Я понял, да. Идеальных условий
2: проехать
1: не бывает.
2: Может, да.
1: Идеальных условий не бывает. Скажи мне, все-таки реально ли сейчас купить гибрид?
2: Так.
1: Или какой-то там электромобиль, на котором я доеду до Ростова без единой подзарядки и без единой дозаправки.
2: Нет, просто таких. Потому что...
1: То есть вот 1200, вот 1150 до Ростова,
2: мало реализуемо, да? То есть, скорее, я бы сказал тебе так, что какой-нибудь автомобиль с дизельным двигателем, не тяжелый,
1: может.
2: У меня есть такой автомобиль, небольшой хэтчбэк городской. Mm-hmm. У него 1,5-литровый дизельный мотор.
1: Французский, да?
2: Французский. И 50 литров бак. Я на нем проезжаю 1000 километров.
1: Да ты что?
2: Если по трассе, да. По трассе расход 4,2 литра. Вот я 1000 свою уверенно проезжаю. Почему не будет так с гибридом? Я тебе быстро объясню. Потому что вокруг тебя есть другие автомобили. И ведут они себя по-разному. И ты вынужден притормаживать
1: где-то
2: и разгонять.
1: Притопить. Да,
2: вот если с обычным классическим мотором, вот в частности с дизельным, он не так на это реагирует и не так восприимчив к разгонным и торможениям, то электромоторы, которые используют гибриды, они очень сильно просаживают батареи на момент разгона. Поэтому вот если бы ты один, опять-таки, ехал, вокруг тебя не было бы других автомобилей, наверное, да. Но в данном случае нет.
1: Mm-hmm.
2: Вот, собственно, есть вопрос, есть время на вопрос от газореза?
1: Нет, конечно, пока нет вопроса, но целый час на вопрос от газореза.
2: Сейчас я могу еще ответить, успеть?
1: Конечно.
2: Есть вопрос. Вопрос в классный час. У меня «Газель» бизнес 2019 года, пробег небольшой, окей, я рад за вас. На машине завода установлена система «ГазКоннект». Машиной пользуюсь только я.
1: А вот теперь небольшая пауза.
2: Окей.
0: На радио «Шансон» реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября – Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Классный час! Утреннее шоу!

0: «Красный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну, что-то там Дмитрий начинал от «Газореза» читать какой-то
2: «Газорез», сообщение. «Газорез», в общем, давайте вкратце. У «Газореза» есть «Газель» 19-го года с небольшим пробегом. У него какая-то, как он считает, непонятная система «ГазКоннект» стоит с завода. Mm-hmm. Стоит ли ему ее активировать при учете того, что это его личный автомобиль и ездит на нем он один? Да, конечно, нет. Слушайте, «ГазКоннект» — это телеметрическая система. Они бывают двух типов, да. Бывает здорового человека, то, что вот у вас у каждого в своей личной машинке, вы через нее можете там, допустим, удаленно со смартфона открыть машину, завести двигатель, настроить там температуру в салоне. А в «Газели» этот «ГазКоннект», он не для этого. Он для того, чтобы работодатель, который закупил эту машину в автопарк, мог за ней следить. А-а-а. Где она едет, какой у нее там техническое...
1: Короче, состояние. Как с искусственным интеллектом, как с Алисой.
2: Ну, типа того,
1: подслушивать,
2: да.
1: Подслушивать и подсматривать.
2: Поэтому, если эта тачка только у вас ездит, а не только вы, да ну и нафиг он вам нужен. Тем более, я думаю, что за него надо платить.
1: Так, Мария, массажист из Санкт-Петербурга, хочет сделать тебе массаж, Дим. А, шучу, не об этом она
2: где пишет. Покажи это сообщение.
1: Добрый день, Артем и Дмитрий, как хорошо, что вы сделали сегодня классный час. Давно не было, мы соскучились. Планы на выходные у меня следующие. Завтра я буду заниматься домашними делами, а в воскресенье ко мне в гости приезжает подруга из Москвы. И мы пойдем на концерт Александра Розенбаума. Всех хороших выходных, отличного настроения. Ну что ж, а вам прекрасных эмоций от концерта Александра Яковлевича. И это здорово.
2: Ну, я думаю, что для вас это не редкость. Домашний город.
1: Домашнее выступление Александра. Рядовое выступление Александра.
2: Опа, массаж без проблем.
1: А, массаж.
2: Еду в Питер.
1: Ну что ж, давай.
2: Окей, давай. Что у нас есть еще?
1: Александр Анатольевич пишет, планов на выходных особо нет. Все будет зависеть от погоды. Но хочу просто передать всем любителям шансона огромный привет. Спасибо.
2: Прекрасно.
1: Спасибо, Александр.
2: Вот Матвей.
1: Спасибо.
2: Профильный
1: так,
2: вопрос.
1: Давай, давай, Дима.
2: Спрашивает меня, хочет он приобрести Honda Odyssey года так 20-го, как вообще Honda, как автомобиль.
1: Мне нравится.
2: Сразу хочется ответить.
1: Мне нравится.
2: Honda как автомобиль. Слушайте, ну, смотрите, 20-го года Honda Odyssey, сейчас, дай бог мне памяти, это, условно, машина пятого поколения, это такой минивэн.
1: Да,
2: самое
1: минивэн.
2: Прикольное в том, что вот это пятое поколение выпускается, по-моему, с 13-го или 14-го года, боюсь соврать, по сей день.
1: Угу.
2: То есть это прям такая долгоиграющая история.
1: Ну, удачная, видимо, была история. Поэтому...
2: Да, ну, это прям вот такой кроссовер и минивэн, мне такие нравятся. У них всегда много воздуха, в них всегда так ехать комфортно, прям классно, особенно если большой, веселой компании.
1: К надежности есть какие-то...
2: Слушайте, как бы в Европе их никогда не было, в России уж тем более. Они бывают для американского рынка, для азиатского. Соответственно, самый годный вариант это для американского рынка 3,5 мотор V6.
1: Руль там будет,
2: ну, очень здорово. Руль будет нормальный, да.
1: А, нормальный будет руль?
2: Ну, слева. Для американского рынка машина была.
1: А, класс.
2: Вот, собственно, 3,5 мотор на 10-ступенчатом автомате. Это максимально живучая штуковина. Она проедет миллион точно.
1: А вот, что, по деньгам?
2: Слушай, по деньгам сейчас вообще нельзя ничего говорить. То есть тут сейчас рынок сумасшедший скачет. Каждый как он хочет. Как вез, на сколько состояний. Есть еще азиатские.
1: А вот на эти действуют тачки утилизбор?
2: Да, конечно. И вот тут будут проблемы, потому что 3,5 мотор большой. А вот Одиссей из Азии, ага, откуда-то там из Японии или из других азиатских стран, там были моторы поменьше, двушечки и 2,4 с вариатором. Но там будет руль в бардачке.
1: Угу.
2: То есть ты сразу уже едешь...
1: По встречке.
2: Не там, где надо бы ехать.
1: Ты едешь по встречке.
2: Не там, где надо бы ехать. А ты, кстати, знаешь последнюю новость?
1: Нет.
2: Феррари запатентовали тачку с двумя рулями. Буквально на прошлой неделе.
1: Это для чего? Чтобы пассажиру не было скучно?
2: Это бомбяо. Короче, они говорят так, что, ребят, смотрите, значит, если у вас с двух сторон узлы управления, два руля, два педальных узла,
1: так,
2: то, во-первых, вы можете с континентальной Европы шмыгануть под Ла-Маншем в Великобританию.
1: То есть открыт проезд уже не стоит париться.
2: То есть вообще, да, это сразу окажешься на нужной стороне. Это к вопросу о рулях в бардачке.
1: Угу.
2: Второй момент, что так как Феррари — это автомобиль спортивный, упоротые любители вот этих трек-дней поехать на гоночную трассу, могут прикинуть, на какую трассу они едут, каких там больше поворотов, левых или правых, и ту сторону занять. Ну, удобно, да?
1: Но опять же, удобно ребенка поучить рулить.
2: Да, и третий вариант, который они говорят, третий алгоритм использования, это если вы едете в дальнюю дорогу, хотя я плохо понимаю, кто на Феррари едет в дальнюю дорогу.
1: Ну, это да.
2: Это сложно. Но вы можете передать управление прямо на ходу, не останавливаясь на обочине. Да. Типа, братиш, по рули я подремлю. И руль так, короче, складывается пополам и убирается.
1: А, он даже убирается?
2: Да, все убирается. То есть
1: да,
2: человек,
1: вот
2: у которого в моменте нет управления, оно все складывается, убирается, и все. И как бы, да, конечно же...
1: Надо достал, не надо убрал.
2: Да, система устроена таким образом, что вдвоем одновременно нельзя.
1: Это, конечно, невероятно круто.
2: Поэтому, ну вот, типа Honda Odyssey из Азии с мотором 2.2.4 с рулем в бардачке. Надо брать.
1: Надо брать?
2: Слушай, да, на штука надежная максимально. То есть, я говорю, вопрос цены. Ее можно затащить из Японии, это будет дешевле. Ее можно искать здесь. Я бы, конечно, машину вез, но потому что у нас люди эксплуатируют тачки так, ух, с огоньком.
1: До последнего, да?
2: Да, и я не устаю.
1: Так, ура, классный час. У меня впереди 2 недели активного отдыха. Надеюсь, все запланировано исполнится. Чемодан еще не собран. Не хочу просто нервировать собаку, которая видит чемодан и начинает нервничать.
2: У меня так же.
1: Да, нас ждут 3... прекрасных города. Лысково, Нижегородская область, Армавир, Краснодарского края, Гагры, Республика Абхазия. И в каждой локации замечательные родные люди. Очень сильно ждем все встречи. Любим горы, обожаем море, вкусную еду. Главное, чтобы не подвела погода. Передайте привет всем, кто нас ждет в гости. Моему мужу, который трудится, моим друзьям из разных городов. Люблю вас, Елена из Королева. Ну что, Елена, видишь, такая радостная. Отправляется на 2 недели в отпуск. Почему? Да, потому что, видимо, на общественном транспорте. А так бы, да, с бензинчиком был бы там в Армавире.
2: Потому что может.
1: И в Гаграх бы, да, немножечко понервничали. Но в любом случае мы желаем вам прекрасного отдыха, отличного путешествия, супер...
2: Мужу, который трудится, привет, потому что явно бюджет он сейчас добывает на эту поездку.
1: В общем, сделаем небольшую паузу, а вы продолжим.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
7: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Пятый канал представляет. Инга Болдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера завтра в 12:00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Властный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: В воскресенье еду на лазертаг. Первый раз давно мечтала, пишет нам Марина Быкова.
2: Это, кстати, опасная такая игрушка.
1: Лазертаг?
2: Да.
1: Что, по глазам?
2: Слушай, нет, у меня был курьезный момент такой один. Мы погнали играть, это правда было давно, мы погнали играть в лазертаг в этот. И, собственно, бегали. Это вот такие темные коридорчики. Ты стреляешь этой лазерной пушечкой. Ну и просто в какой-то момент...
1: врезаешься в угол.
2: Нет, в какой-то момент мне навстречу выбежал просто соперник из другой команды. И я просто рефлекторно дал ему прикладом.
1: Да ты что?
2: Серьезно.
1: Ничего себе.
2: Это вот такая была.
1: В общем, надеемся, у вас, Марина, все будет не так, как у Дмитрия. А дочь 1,5 лет едет к бабушке, и у нее тоже намечаются острые ощущения. Со смайликом пишет нам Марина. Так, а Мария из Люберец хочет песню заказать в 15:00. Пожалуйста, программа по заявкам.
2: Будут
1: классный
2: песни.
1: Час не для этого. Так, с праворукие в городе вообще ничего сложного. На трассе, да, соглашусь, есть некие нюансики. Это пишет Матвей, который у тебя интересовался по поводу Honda.
2: Короче,
1: Odyssey.
2: Адепты правых рулей всегда так говорят, да? Но ты безошибочно в потоке всегда выкупишь тачку с правым рулем. Mm-hmm. Она всегда едет чуть-чуть не туда. Mm-hmm. То есть она... как это правильно говорить с точки зрения этих правил дорожного движения, неверно располагается
1: на проезжей части.
2: На проезжей части.
1: Дмитрий,
2: да.
1: Советуете ли вы Джили Манджаро, интересуется Наталья.
2: Жили Манджаро. Нет, я шучу. На самом деле, как бы не знаю, я бы, наверное, сейчас уже советовал Волгу К50, потому что это одно и то же.
1: А по цене чуть подешевле, да?
2: Там практически разницы нет, честно говоря. Ну, слушайте, это...
1: Слушай, но на вторичном рынке продать бэушную Джили Манджаро будет, мне кажется, попроще, чем...
2: Манджаро очень ликвидная тачка. Она
1: Волга, потому что будут вопросики.
2: А слушай, не будет вопросиков в Волге. Это тот же автомобиль. Все, кто хочет просто вот именно эту тачку, они ее купят. Неважно, что там за логотип на ней. Все то же самое хорошо, что «Волга» может быть гарантийной, потому что же у нас очень много «Манджаро». Это машина, завезенная по параллельке. Да? И когда ты идешь и на вторичке ищешь себе машину...
1: Слушай, чувачок продавал «Теннет»
2: так.
1: На вторичном рынке.
2: Да.
1: Хотя мы тоже знаем, что это другая машина.
2: Да.
1: И ему сказали, поскольку у тебя «Теннет», а не оригинал, то дешевле мы у тебя возьмем в трейд-ин.
2: Слушай, это люди, которые могут сломать кому-то суставы. Ну, вот эти покупашки-продавцы, они же всякие барыги. На самом деле...
1: Выкручивают ручки просто.
2: Да, просто люди не подготовлены. Я бы им прочитал лекцию на тему оригинальной сборки.
1: Нет, они вот именно за шильдик цепляются. Типа надпись на... ну, именно шильдик автомобиля решает цену.
2: Слушай, ну, на рынке же, как мы знаем, два дурака. Один продает, другой покупает. Поэтому просто пошел к другим и все.
1: Но в целом Джили Манджаро нормально.
2: Джили Манджаро клевая тачка. А вот если вы хотите сохранить хоть чуть-чуть такой европейский дух, то Манджаро из всех тех автомобилей, которые сейчас представлены, максимально к этому близки. То есть не потому, что это как будто бы там Volvo, да, а потому что просто есть этот дух, некая сдержанность европейская. Да, есть свои болячки, но брать можно смело.
1: Так, вот сейчас вопрос, который у тебя вызовет, мне кажется, трудности некие. Константин интересуется, какая машина из предложенных дешевле в обслуживании? Ничего себе. Рено Мастер 2020 года.
2: Французы любили, чтобы говорили Рено Мастер.
1: Рено Мастер.
2: Да.
1: 2020 года. Года.
2: Так или как нам будет?
1: Коробка автомат.
2: Автоматично.
1: Вот, дизель. Или MB Sprinter 2015-2019 год. Коробка автомат, дизель.
2: Слушайте,
1: спасибо за ответ. MB Sprinter.
2: Да, Mercedes-Benz Sprinter.
1: А, это Mercedes-Benz.
2: Слушайте, ну, вообще очень простая логика, и нету никакой тайны. В общем, МБ Спринтер в момент поломки просто снимет с вас штаны, футболку, заберет у вас телефон.
1: И заставит взять еще кредитную карту в банк.
2: Да, вот в таком голеньке вы будете бежать за кредитом, чтобы его обслужить. Как бы это ни было...
1: Все равно попроще будет.
2: Коммерческая техника Mercedes-Benz тоже очень дорогая в обслуживании.
1: В общем, твой выбор Рено Мастер.
2: Рено Мастер классная, кстати, тачка, очень приятная и очень по-французски такая... обволакивающая. То есть ты на ней работаешь, это коммерческий транспорт, но ты не чувствуешь себя каким-то ущемленным, там прикольно. Есть даже вот где место обычного бардачка, в мастерах у них выдвигался столик, чтобы ты мог в момент паузы пойти, сесть и нормально перекусить.
1: Поесть. Да, в общем, Константин, надеемся, что ответ Дмитрия вам поможет в выборе. Любимые ведущие, выходные планируются разнообразные. В усадьбе Ведрова в Липецкой области будет событийное мероприятие «Марьяшкина свадьба». Ох, сейчас Марина Дымова жалеет, что она не там. А вдруг она там?
2: А у нее сейчас ёкнуло.
1: Слушай, а вдруг «Марьяшкина свадьба» — это вот как раз почему Дымовой сегодня нету, да? Там фестиваль проходит всегда. 4 свадьбы будут показаны, цыганская, молдавская.
2: И все 4 «Марьяшкина». Вот в чем прикол.
1: Русская, еще какая-то. Обряды разные. В общем, планирую съездить туда. И, конечно, будут у меня домашние дела. Заготовка томатного сока. Воскресенье, сауна. Передайте привет всем нашим друзьям Наталье из Долгорукова. Ну, все друзья поняли, кому передается привет от Натальи, поэтому они этот приветик уже словили. Так, на Виктория пишет: доброе утро, Артем и Дмитрий. На выходные буду заниматься домашними заготовками. Компоты, груши, яблоки, еще настойка на груши. Не нужно забывать об этом. Ух ты, это, наверное, очень вкусно.
2: И это нам тоже. Отложите хотя бы.
1: Вот, кстати, вы, Дмитрий, никогда ничего не присылали. Пришлите уже Дмитрию тоже.
2: Грушевые настойки. Мы вообще
1: хлопнул бы, да? Попробовал бы вот это.
2: Да, но это плохо.
1: Да, мы осуждаем. Мы всегда осуждаем это. Так, а еще в планах салат из кабачков. Оставшиеся дни отпуска обещают быть жаркими. Всем хорошего дня и всем прекрасных выходных. Это сообщение от Виктории. Продолжайте, дорогие друзья, писать. Привет и поздравления. Ваши планы выходные. Ну и вопросы Дмитрию касаемо тачек. Можете спрашивать все, что угодно. Оказывается, даже на самые каверзные вопросы
2: я
1: у Дмитрия есть вполне
2: ответы.
1: Себе правильные и нужные ответы.

0: но свой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Сол Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
4: Итак, дорогие друзья, это классный час на «Радио Шансон». Вопрос Дмитрию Романа.
5: Что опять?
4: От Романа.
5: Давай.
4: Дмитрий, подскажите, хотел приобрести автомобиль. Изначально думал об автомобиле Tenet, но теперь с господдержкой. Значит, вот они есть гибридные, есть полностью электрические. Что лучше, Tenet или Evolute?
5: Слушайте, давайте так, я уж не знаю, в каких мы годах и мирах с вами живем, но в моем мире Tenet'ов ни гибридных, ни электрических пока не существует. Марка заявила о предстоящей премьере, но она произойдет только в 2027 году. Mm-hmm. Поэтому
4: если год ждать, то можно будет взять гибридный Tenet?
5: Возможно, или мы не знаем. Мы
4: или
5: не
4: это
5: знаем,
4: будет электричка?
5: Гибрид. Сейчас электрички не жалуют. Evolut, хорошие тачки, у них у всех, естественно, есть аналог китайский, это Dongfeng. Mm-hmm. Uh-huh. Хорошая, надежная машина. И очень, кстати, для России неплохо адаптированная. Они такие собранные, хорошая подвеска. И Evolute, если вот отдельно, в отрыве от всего рассматривать, хороший автомобиль можно брать, да, и можно 983 тысячи рублей сэкономить на покупке. Uh-huh. Потому что государство, да, дает господдержку.
4: Так, Дима, хорошо, где в Москве купить электрический минивэн?
5: С электрическими минивэнами вообще есть проблема, потому что сам такой форм-фактор, он не предусматривает электрический двигатель. Да, это высокая машина с высоким центром тяжести, с высокой парусностью, и расход электричества будет очень большой.
4: То есть там гибриды в основном?
5: В основном гибриды или бензиновая история, поэтому... А так, в целом, любой продавец, который банчит вот этими параллельными машинами, можете посмотреть у них, потому что официально у нас таких автомобилей сейчас нет на рынке.
4: Так, Дмитрий, как здорово, что вы сегодня в классном часе. 20 лет у меня, значит, езжу я на автомобиле, Mazda 3, механика, и уже, ну, очень она стала уставать. Не хочется с ней расставаться, но часто приходится ремонтировать, и на что поменять Mazda 3 сейчас я просто не знаю. Посоветуйте мне что-нибудь.
5: Да, проблема в том, что ваша вот эта любимая машинка, она сейчас, к сожалению, на вторичке вообще мало что стоит, да, поэтому у вас просто будет большой кассовый разрыв, то есть при продаже этой трешки до покупки нового автомобиля нужно будет сильно шагнуть вперед, и это плохо. Поэтому, если есть возможность ее сохранить, даже кузовщину где-то подшаманить, то я бы сохранял, машина надежная, она будет ехать бесконечно, тем более на механике.
4: Дмитрий, ваше мнение, Андрей присылает вопрос о новом двигателе на Ниву, который завод начал устанавливать на Легенд и на Тревел.
5: Слушай, новый мотор, скажешь? Давай быстро, новый мотор 1.8, 8-клоп, как бы ничего там супер, экстра, гипер нового нет, стал мощнее там на 7 лошадиных сил относительно предыдущего, да, хотя при этом сбросил 2 секунды на разгоне до первой сотни с места, там, правда, все равно цифры запредельные, старый ехал 18 с чем-то, новый мотор едет 16 с чем-то, и, в общем-то, если... Ну, какой-то есть выбор между старым и новым, но не стоит оно тут того. Ничего там сверхъестественного, вы не, кроме, кстати, того, что цепь привода ГРМ заменили зачем-то на ремень. Ну, как бы, теперь он не цепной, а ременной. Ну, в общем, такая. Временное какое-то решение, как мне.
4: Мария, массажист, заманивает тебя на массаж.
5: И кстати, и не обещает. Только меня.
4: Ну да,
5: обрати внимание.
4: И меня тоже, естественно. Вот, я поэтому у тебя спрашиваю, есть ли у тебя в ближайших планах поездки в Санкт-Петербург? Потому что я-то поеду в Питер, но это будет в ноябре.
5: Слушайте, я хочу очень в Питер домчать, очень люблю этот город, но у меня пока что-то не удается. Я же отец гонщика, и у меня все выходные проходят на гоночных трассах.
4: Ну ты давай это 19 ноября постарайся как-то на эхо разгулять в Питер.
5: И, не, Это же добровольно-принудительно, да?
4: Нет, пока я тебе добровольно только...
5: Я согласен.
4: Я тебе пока только предлагаю, а ты уже там свои планы подстроишь и решишь, получается, не получается.
5: Я вообще согласен. На все согласное я.
4: Ольга, которая задавала тебе вопрос по поводу Мазды тройки, пишет, что да, мне так и сказали. Спасибо вам огромное. Встретимся на концерте.
5: Ну вот и прекрасно. Я рад, что среди ваших советчиков много единомышленников, которые точно так же, как и я, мыслят.
4: Так, Николай, очень быстро. Как, добрый день. Как Chevrolet Trailblazer 2008-го?
5: Огонь. Это ж Chevrolet.
4: Ну, норм.
5: Огонь. Да, ну, конечно, норм. Слушайте, ну, это...
4: Слушай, ну, 2008 год. Не сильно уставший?
5: Это как раз еще те старые американские. Это вечная тачка.
4: А, это вечная.
5: Потом уже они перебрались там в Корею, это стали поделки. А 2008 года это прямо
4: американская. Все, Николай,
5: тачка.
4: Берите, и тачка, сказал Дима, огонь. Ну что, Дим, спасибо тебе огромное.
5: Было классно, вам спасибо всем.
4: Марину, да, я тебе искренне благодарен. Вот, всегда рада тебя видеть.
5: Было очень круто, шоу. Друзья, вам приходи. Спасибо большое.
4: Мнение автоэксперта, ты понимаешь, очень важно.
5: Yes. До новых встреч.
4: Спасибо, дорогие друзья. С вами были Дмитрий Малыгин
5: и Артем Демин.
4: Удачи, отличных выходных. До встречи в понедельник в 7 утра.
5: Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Новый Belgi X50+, готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50+, в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указано максимальное цена прибора, что-то не выходит. Нет, это подробности Belgi BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Belgi. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минприроды готовы изменить законодательство из-за участившихся выходов медведей к людям. Ведомство собирает предложения от регионов, сообщает РИА Новости. В конце лета и начале сентября участились выходы хищников из леса. Власти вводят режимы повышенной готовности, закрывают туристические маршруты и отстреливают опасных животных. Ранее Минприроды сообщило, что численность бурого медведя в России составляет более 307 тысяч особей. Наиболее крупные группировки сосредоточены в Красноярском и Хабаровском краях, на Камчатке и в Иркутской области. Программу «Детская книжная карта» начнут реализовывать с сентября следующего года. Пилотный проект планируют запустить в 10 регионах. Их список согласовывается, сообщила советник президента в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Карта будет работать по принципу пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Лидерами по общему объему оставленных чаевых в этом году стали Москва и Санкт-Петербург. В российской столице по итогам первого полугодия средний чек благодарности составил 504 рубля, а в Петербурге 385. При этом культурная столица уступила Сочи. Там люди оставляют на чаевые в среднем 450 рублей, сообщает ТАСС. По словам экспертов, это связано с классическим синдромом отпуска, когда на отдыхе люди психологически легче расстаются с деньгами и охотнее поощряют высокий сервис. Абсолютный рекорд по сумме разовых чаевых зафиксирован в Москве. Там один из гостей оставил официанту 132 тысячи рублей одним чеком. Классическое бабье лето начнется в Москве в середине следующей недели, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Сначала погода будет неустойчивой, возможны слабые дожди. Ночью температура составит от 7 до 12 градусов, днем плюс 15-20. Но уже во второй половине недели потеплеет. В среду днем воздух прогреется до 23 градусов, а листва начнет желтеть. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

А вот это подход прямо-таки правильный, настоящий, мужской. Увидел свою королеву, все, сделай ее самой счастливой на земле, и у меня это получится. Всем желаю здравствуйте. Все у нас получится. Мы в компании «Радио Шансон». Если не сейчас, то чуть позже. Если не чуть позже, то еще чуть-чуть попозже. Но получится же.

реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 43 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей.

Все-таки, как удивительно, с годами, когда мы мудреем, взрослеем и прошли через череду неких потерь, опыт, приобретенный всегда, мы носим в рюкзачке с собой. И иногда он даже бывает, что и тяготит. Но размышления становятся совершенно иными. Господа хорошие, музыка, песни на волнах душевного радио помогают справиться с любыми переживаниями.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор

0: 11.
1: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
2: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Доченька, что это там рисуешь?
5: Это домик.
4: А почему он весь в трещинках?
6: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
4: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
7: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альто Форсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: очень
10: спасибо благодарны.
8: Вы вам благодарны. Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Флагманский лифтбэк «Шкода Суперб», многолетний символ сдержанного престижа чешской марки, рискует отправиться на пенсию досрочно. Глава марки Клаус Целмер признался, что спрос на традиционные седаны и универсалы стремительно падает. Но главная причина заключается в том, что материнский концерн Volkswagen запустил жесткую программу оптимизации. В планах немецкого гиганта урезать модельный ряд всех подконтрольных брендов примерно вдвое к 2035 году. История Superb началась в 2001 году. И за 4 поколения по миру разошлось свыше 1,5 миллиона машин. Но строгая финансовая диета концерна не пощадит даже самых успешных. Основной угрозой для Superb выступает новая Octavia. Следующее поколение модели заметно подрастет в размерах. Логика немцев проста. Зачем тратиться на разработку двух разных машин, если одна Octavia способна закрыть сразу два сегмента? Руководство Шкода открыто сравнивает автобизнес со спортом. Стоит расслабиться и забросить диету, тут же потеряешь форму. Похоже, любимым многим супербам придется пожертвовать ради немецкой экономии. Это самая прощальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

я каждый раз удивляюсь, как же это волшебство шансона работает. Вот сейчас Александр Розенбаум и Рада Рай эту песню исполняют, а ручки сами вскидываются вверх. И пошли, пошли, пошли. И ножка притопывает. Ну, красота. А для того, чтобы все это объединить, да еще и подпевать, скорее на сайт radioshanson.ru заходите. 14 ноября в Лайф-арене в столице состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», где вы сможете так отжечь, так пока.

0: шансон.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений». Пятый сезон. Завтра. 17.00. Категория 16+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!
9: Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Девчонка, платье шикаря пари.

Какие же мы разные. И по темпераменту, и по желаниям, и по мировосприятию. Лирический герой этой песни в исполнении Сергея Любавина хочет спокойствия, а кому-то, наоборот, нужны бурные страсти, итальянские переговоры-разговоры, и, ну, или что-то еще. Наслаждайтесь. Ищите того, кто действительно вас поддержит в ваших начинаниях. И вот эта загогулина персонально будет схожа с вашей. Ну, во всяком случае... Спутника-соратника вы точно нашли. Это радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным визитом по случаю саммита БРИКС. В программе российского лидера двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также совместное посещение выставки «Иннопром», которую организовали Министерство промышленности и торговли обеих стран. Помимо этого, Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС. В Нижегородской области создадут российско-индийский центр компетенций в сфере искусственного интеллекта. Он будет помогать российским разработчикам выводить решения в области ИИ и информационной безопасности на рынок Индии, сообщил замгубернатора Егор Поляков. Центр займется поддержкой стартапов, локализацией российских цифровых продуктов, развитием доверенной инфраструктуры, а также организацией стажировок и обмена опытом для преподавателей и исследователей. Отбор российских цифровых решений для трансфера на индийский рынок уже начался. Нижегородская область возглавила список победителей конкурса «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты» в этом году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, федеральную грантовую поддержку получили 11 проектов молодых нижегородцев на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Таким образом, Нижегородская область заняла первое место среди субъектов России по количеству поддержанных инициатив и по общей сумме выигрыша. Нижегородские инициативы охватывают практически все сферы – от спорта и экологии до медиа и работы с людьми с ОВЗ. Погода в выходные дни в Нижнем Новгороде будет комфортной. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Рабочая неделя завершается теплой погодой. Температурный фон для этого периода времени на 2-3 градуса выше климатической нормы. В выходные дни с ростом атмосферного давления облаков станет меньше. Вероятность дождя небольшая. Температура воздуха при западном ветре ночью около плюс 10, днем 16-19 градусов тепла.
0: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Игорек, кто может спеть за поле, да еще и как по струнам трунь, и все чаще станем замечать, что друзья у нас роскошные, с которыми хоть на Ладогу, хоть за Урал, хоть в столицу или в северную Пальмиру, Санкт-Петербург. Кстати, по этому маршруту Стас Михайлов нас сейчас и проведет. А в столице мы уже перешагнули полуденную отметку. Денис Денисов, это я всем желаю здравствовать.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Иногда действительно лучше помолчать, и этот диалог будет гораздо более информативным. Ведь глаза-то тоже не молчат. И вот эта невербальная составляющая, ох, как много нам рассказывает о нашем визави. А иногда и просто можно расслабиться, ни о чем не думать, а послушать душевную музыку и все равно о чем-то думать. Вот такой парадокс.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера завтра в 12:00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: Не нужно ванговать, обращаться к каким-то пророкам, ожидая песни от Григория Лепса. Спрашиваю, ну когда же? Достаточно зайти в наши официальные ресурсы «Радио Шансон». И вот там-то недавно поделился с нами Григорий Лепс тем, что он готовится он к выпуску новой музыкальной работы. Идея уже нашла практически свое воплощение. Он даже поделился маленьким фрагментом. Вот так, сидя за столом в кругу людей близких, вот он прям кусочек напел. Ну вещь. Ждем ее в нашем эфире.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море,

0: Просто я устал.
1: Непревзойденный лирик шансона по-русски Артур Руденко только что. Ну, не можем мы без любви. Ведь мы создания социальные и душевные. Да, трогательные мы. Нас надо трогать. И нам тоже надо трогать. Шучу, шучу. Любите, будьте любимы, чтобы было все так же, как в этой песне Игоря Равского и Тамары Кутицы.
2: Мы растворялись

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 17 градусов. Вечером осадки продолжатся, температура опустится до плюс 14, ночью будет ясно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

ужин. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны.

17 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 73 тысячи иностранных граждан депортировали за первую половину этого года, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, за 6 месяцев сотрудники полиции выявили более 27 тысяч нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в органы безопасности передали почти 8 тысяч представлений о запрете въезда для жителей зарубежных стран. Поставки вакцин для профилактики гриппа активно идут в регионы России. Закуплено более 56 миллионов доз за счет средств федерального бюджета, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, все вакцины отечественного производства. Они прошли жесткий контроль качества в государственных лабораториях Росздравнадзора. Их безопасность и эффективность подтверждены. Социальный фонд в Петербурге выплатил в этом году более 29 миллионов рублей пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очного отделения. Поддержка предоставляется независимо от формы обучения и наличия стипендии. Оформить пособие можно через портал госуслуги, клиентскую службу соцфонда или МФЦ. Заявление принимается с 30-й недели беременности и в течение 6 месяцев после окончания декретного отпуска. К заявлению нужно приложить справку из учебного заведения и медучреждения. После подачи всех документов решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней. Если студентка работает и учится очно, она может получить 2 пособия – как студентка и как работающий гражданин. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Ранее Кравцов заявил, что никакого искусственного выдавливания выпускников 9 классов из школ быть не может. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

про ту самую великолепную без малого неделю с 24 по 30 октября. Это даты, когда будет проходить бархатный шансон на побережье Средиземного моря. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек» в Турции будет принимать нас, артистов наших любимых, драгоценных, Михаила Шуфутинского, Михаила Бублика, которого только что услышали, Алексей Брянцев, Евгений Григорий, вас, ценители, поклонники шансона. Информация для лиц старше 18 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru. И я там тоже обещался быть и по усам, чтобы ничего не текло. Шучу, шучу. В общем, Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио «Шансон». Давайте уже встречаться не только на волнах радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, прямо-таки экзистенциальный вопрос Валерий Залкин задает. Почему влюблен в тебя да без памяти? Ответ только один возникает и приходит нам. Видимо, потому что. Ну, или если расширить, там, немножко пофилософствовать, можно выдать одну фразу, вернее, одно слово. Судьба. Ну что ж, раз мы пришли к этому логическому выводу, судьба так судьба.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2020. 26-го года.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Сегодня чудесный праздник, день осенних красок. Это и золотые, и красные, и еще зелененькие где-то встречаются. А в общем, выходные предстоящие, даже если будет дождливо, все равно было бы здорово выбраться куда-нибудь на природу, полюбоваться этими красотами, потому что созерцание природы нас по-настоящему и расслабляет, и вдохновляет. Попробуйте. Давненько, чувствуется мне, вы этого не пробовали.
1: Реклама.

0: выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей.

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

сколько струн было порвано, когда эту песню горланили во дворах, а? Да и не сосчитать, ведь каждый музицирующий гитарист был еще и своим рассказчиком, который в эти версии дворовые добавлял какие-то свои куплеты. Золотые годы! Как же здорово! Такие же золотые, как и наступающая пора. Музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь, плюс 13 градусов. Ночью будет малооблачно, плюс 10. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 11 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас.

0: Ньюсом.
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Материнский капитал предлагают разрешить тратить для обучения матерей в автошколах. Об этом пишет «Комсомольская правда». По словам авторов инициативы, именно мамы в основном возят детей между кружками и секциями. Свои права на автомобиль упростят эту задачу. Подчеркивается, что возможности мат-капитала постоянно растут. Сейчас средства можно направить на детский сад, кружки, секции и другие образовательные расходы. Спрос на так называемые удобные продукты в России заметно вырос. Это те товары, которые экономят время при приготовлении и не требуют долгой обработки. Так, за первое полугодие продажи очищенных и подготовленных овощей увеличились на треть, а сырных нарезок на 20%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование. Также чаще стали покупать крупы в порционных пакетах для варки. Особенно популярны такие продукты в крупных городах Центральной России и Северо-Запада. Эксперты связывают это с быстрым ритмом жизни и желанием людей тратить меньше времени на приготовление еды. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек. Евро стоит 98 рублей 29 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

выгорание эмоциональное появилось после того, как услышали песню Александра Новикова. Все может быть. Все может быть, что корни кроются именно в любимом жанре. Всем желаю здравствовать, настроение чудесного. Вы на волнах радио Шансон. Денис Денисов у микрофона. Любовь Успенская сейчас на аттракционе нас прокатит. Догадались, на каком? Ну вот и славно.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но если вы признаетесь сами себе или окружающим, что заскучали, почему бы то ни было или кому бы то ни было, вам знающие люди подскажут. А настраивайся-ка ты на волну душевную, милый друг. И все. И сразу же разделим это ощущение. А приумножим, наоборот, радость, настроение.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: 15-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Ван Блан», «Сезар», «Будущее», «Дом Тау», «Кристалл», «Трилогия». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Абудинский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Калс Фридрих Энгельс». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Калс Шоссейная». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Калс Шизовая». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Первый Красногвардейский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «ПСФ Кросс». Полный список победителей на сайте премиерекорды.ру.
2: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 12:00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо.
4: Мы вам очень
2: спасибо
4: благодарны.
2: Вы вам благодарны.
5: Большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших

0: Если кто не в курсе, Йоди Ямамото — это японский модельер, который практически революцию в женской моде совершил. Будет интересно. Ознакомитесь с этим, а Сергей Трофимов с присущей ему сатирической ноткой нам немножечко рассказал о нем. Господа, хорошо, приближаемся мы уверенно к программе по заявкам, так что пора действовать.
1: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

И любила и кофе с молоком, а ей было угодно читать в кровати книжки. Она даже не любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из ГУМа, простая продавщица, разрушенная.

0: реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающий.

0: стоимости путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

все будет, и до небес достучимся, и все будет замечательно. Господа хорошие, с вами был Денис Денисов, пришла пора мне откланяться, и не ждите, в понедельник не услышимся. В отпуск отправляюсь, мой маршрут будет пролегать с печки на лавку. В общем, отдохну знатно, чтобы все не завидовали. Все, пока, вы тоже набираете сил, до встречи.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 10, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 11 градусов.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: сон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Экономика страны в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами, но при этом существенно усилилось ценовое давление. По оценкам ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в перерасчете на год. Это произошло из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. В Банке России уверены, что снижение устойчивой инфляции возобновится по мере исчерпания негативных эффектов и при условии сдержанного роста совокупного спроса. Центральная избирательная комиссия пригласила 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, иностранные наблюдатели уже начали работу в России. Напомню, 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать можно онлайн и очно на избирательных участках. 65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы. При этом по 7% опрошенных выдают их за определенные заслуги, хорошие отметки или помощь по дому. По мнению родителей, так деньги стимулируют детей лучше учиться и приучают к труду и чистоплотности. Результаты такого исследования приводит «Комсомольская правда». 6% респондентов дают деньги только по запросу ребенка, еще 15% все покупают детям сами. 12-летний школьник вырастил самую большую тыкву в России. Ее вес составил 817 килограммов. Овощ Еремы Павленко из Иркутской области победил на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве. Также тыква вошла в пятерку великанов за всю историю соревнований. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Шансон, программа по вашим заявкам только для вас.
2: Ах, долгожданная программа по заявкам только для вас на радио Шансон. Это дневной выпуск. С этого мгновения в студии прямого эфира буду я, Ольга Шатрова. И сразу спешу призвать вас поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. Это кратчайший путь. А как можно воспользоваться? Через портал МАКС написать, по старинке, через СМС. Или же обратиться через официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладочка. Заходите, там, кстати, еще есть и видеотрансляция. Пользуйтесь. Ну и давайте по традиции заглянем в наш календарь. Да, праздничный. Что ж, сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Трезвости, вот так вот. День граненого стакана. Но главный акцент, который мне хотелось бы сделать, сегодня отмечается праздник ласкового обращения. Это теплый повод напомнить себе и окружающим, как важны добрые слова, комплименты и внимательное отношение к близким. Именно поэтому программа по заявкам у нас на регулярной основе ежедневно в 15.00 и 21.00 по Москве. Еще раз номер телефона напомню. Плюс 7 909 955 103 и 0.

0: Радио Шансон. Радио Шансон представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
2: для... На календаре пятница, и кому-то посчастливилось родиться именно в этот день. Да, день рождения – это тот день, когда мир становится чуть добрее, теплые слова, искренние улыбки, объятия, которые держат чуть-чуть даже больше обычного. А свечи на торт – так это вообще словно маленькие маяки, они не только загадывают желания, но и подсвечивают то, что по-настоящему важно. Ну и спешим поздравить, да, Александра Дурынденко, наверное. Да, у него сегодня день рождения, и кум Сергей поздравляет и желает самого главного – это здоровья. А поздравления летят и в адрес любимого дедушки Александра Лучкова. Пусть твоя жизнь будет полна ярких красок. Желаем здоровья и счастья в жизни. Помни, что мы тебя очень сильно любим. Но стоит только догадаться, потому что автор не подписался, что это, наверное, вся большая дружная семья. И Александр Макаров с поздравлениями. Да, у нее его муза нереально красивый. День рождения, и просто нет таких слов, чтобы описать чувства к ней. Здоровья, счастья, любви. Ведь ты богиня красоты. Да, это от Александра Макарова сообщение.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новый LG X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указан максимальный цена и продажа, которая не выходит. Нет, это подробности LG BCR Motors. Предложение действительно 30 сентября 2026 года.
2: LG. Надежность в движении.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Доченька, что это там рисуешь?
6: Это домик.
5: А почему он весь в трещинках?
6: Потому что это дедушкин домик, он уже старенький.
5: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
7: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
8: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

выхода нет. Радио «Шансон».

сегодня, знаете, еще какой повод для хорошего настроения? Сегодня отмечается, ну, конечно, неофициально День осенних красок. Это повод выйти на прогулку и полюбоваться природой. В начале сентября листва начинает менять цвет, приобретая такие красивые оттенки. Давайте возьмем это на заметочку, выходные впереди. Ну и давайте к приветам. Привет сослуживцам в гараж Сланцевского ЦРБ от Андрея Поташова. Нахожусь в бессрочном отпуске. Ну да, некоторые вам даже завидуют. Привет Гале из Курска, передает Альберт. Огромный привет нашей Оленьке Владимировне. А это привет, знаете, от кого? От бухгалтерии из кабинета номер 204. Привет сыну Львове и жене Белке. Это от Евгения из Люберец. Еще один привет. Это товарищу Димке Зверю. Знаете, пожелание очень необычное. Удачной службы и скорейшего освобождения Афоня. Ну что ж, пятница на календаре. Мы дошли до этой финиша этой недели. Это повод для гордости. Вот пусть последние часы пролетят незаметно, а впереди нас ждут выходные. А пожелать тоже можете вы. +7 909 955 103 и 0.

желание – это маленькая такая капсула надежды, упакованная во фразу. Это когда кто-то говорит «будь счастлив», он на самом деле как будто протягивает частичку своего счастья. А вот когда желают здоровья или удачи, словно дарят невидимый оберег, вот и пытаются хоть чуточку, но защитить от невзгод. Так что пожелания – это не просто слова, и они продолжают звучать на радио «Шансон» в программе «По заявкам только для вас». Итак, поздравляю с днем рождения дорогого, замечательного человека Дениса Антонова, ну и его жену тоже с прошедшим. Ей тоже от меня наилучшие пожелания. Пусть музыкальный привет от радио «Шансон» долетит в Сосновку Волгоградской области. Это тетя Наташа из села Паньшина. Уверена, долетит. Сегодня день рождения прекрасной женщины Нессы Юрьевны Парамоновой. От всей души поздравляю ее с этим замечательным днем. Желаю всего самого доброго, счастья, здоровья, исполнения желаний. Ну и пусть окружают ее только хорошие люди. Это Валентина из Подольска. Сегодня день рождения у нашей коллеги Олеси Кретининой. Пожалуйста, передайте ей наши поздравления. Желаем здоровья, счастья, семейного благодарения, исполнения всех желаний. Девочки со склада Горчаков, Ольга, Галина, Анастасия, Валентина, Люба и наш мастер Елена. Поселок Локоть Брянской области на связи. Да, тоже поздравления в адрес Александра Кузина. С днем рождения. Это мама и брат. Хочу поздравить любимого мужа и папу Ивана Суслова из города Балашиха с днем рождения. Хочу пожелать всего самого наилучшего. Пусть все твои мечты сбываются и жизнь радует приятными сюрпризами. Ну а за подписью твоя супруга Алена и дети.

0: ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас.
7: Время безжалостно, надо сказать, да, оно отсчитывает прямо каждую секундочку, отведенную для программы по заявкам «Только для вас» на «Радио Шансон». Напомню, это дневной выпуск. Плюс 7-909-955-103-0. Это кратчайший путь, да, на «Радио Шансон». Пишите в портал «Макс» или через СМС, или через официальный портал, да, radioshanson.ru. Итак, привет летит в Рязань Леночке и ее маме Галине. Вы те самые люди, которые знают, хорошая песня может и душу согреть, и плечо поставить, и про самое сокровенное рассказать. Так что включайте звук чуть громче, для вас уже совсем скоро прозвучит песенка, да. Привет моему любимейшему хомячку Алешечке Половинкину и моей подружке с второго этажа Галине Иванне Байковой. Она всегда слушает радио «Шансон». И это огромный привет от Тани из Москвы. Пусть все у всех будет хорошо. Да, принято. Пишет нам Света и хочет передать привет своей лучшей подруге, сестре Евгении в город Шигры. Ты очень дорогой, родной человек для меня. Да. Ну что ж, программа по заявкам «Только для вас» продолжается.
8: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

И вот, да, подошла к концу программа «Заёк», но, как всегда, мы ее закончим красиво. Привет моему сыну Ивану Горчакову от отца Матвея Передина. Привет супруге Наташе и дочке Дарине, которые сегодня вернулись, да, из теплых краев. Я их люблю и обожаю. Это сообщение от мужа и папы Андрея. Хочу заказать для своей коллеги Ларисы Шукан. Да, и вот чтобы встряхнуться и дотянуться до выходных с улыбкой, это сообщение от Олеси из Домодедова. Да, для вас прозвучит хорошая песенка. Я думаю, что настроение нам вам создает незабываемое. Так, Надежда из города Онега, наша постоянная слушательница, к нам обратилась. Надо сказать, что она всех сотрудников радует своим творчеством, а главное, дарит позитив и надежду, что любые трудности нас не убивают, а делают только сильнее. Вот сейчас в городе Онега дожди, но для Надежды нет плохой погоды, надо восстанавливаться. Спасибо вам, Надежда, за такие добрые слова и пожелания. Ну что ж, на этом... Нет, еще один привет прилетел, но он, наверное, заключительный. Татьяне Махоньковой от Александра, самой любимой женщине, огромный привет. Ну а теперь точно на этом все.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. Ночью будет малооблачно и плюс 10, завтра утром облачно с прояснениями и плюс 11 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
8: Потому что гвозди надо надежные покупать.
9: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
10: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. «Далеко до Москвы». Премьера завтра в 12.00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: «Радио Шансон».

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Министерство просвещения открыло единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По бесплатному номеру 8 800 707 0201 школьники, их родители и учителя могут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, важно не бояться обращаться на линию, ведь это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации. Столичные водители чаще предлагали взятку сотруднику ГАИ в 30 тысяч рублей. Такая сумма в среднем зафиксирована при езде без прав. А за выезд на встречную полосу москвичи хотели дать примерно 15 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на столичный следственный комитет. За первое полугодие в Москве возбудили десятки уголовных дел о попытках дать взятку сотрудникам госавтоинспекции. Самая крупная сумма среди приведенных случаев – 100 тысяч рублей за сдачу экзамена на права без проверки знаний. Напряженность на российском рынке труда снижается. Как пишут ведомости, компаниям стало проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума. В ЦБ отмечают, что зарплаты все еще растут быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями постепенно сокращается. Новый мастер-план развития Горно-Алтайска подготовили специалисты Института генплана Москвы. Документ уже утвержден местной властью региона и рассчитан до 2035 года. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. План предусматривает создание 7 тысяч рабочих мест, строительство 10 школ, 13 детских садов и 8 объектов высшего и дополнительного образования. Кроме того, в городе модернизируют коммунальную и транспортную инфраструктуру, а также сформируют 5 новых городских центров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Рюмка водки на столе сегодня не случайно. Ну, во-первых, сегодня пятница. Во-вторых, день граненого стакана. О, кстати, надо сказать, что стакан этот стал одним из символов советского быта. Его можно было встретить в столовых, поездах, автоматах с газировкой. А еще сегодня день правильного питания. Вот теперь задачка со звездочкой — совместить несовместимое. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова и радио «Шансон», которая создает погоду в доме любимыми песнями. Спешу порадовать вас. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время, ведь музыки много, а «Шансон» один. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

часто мы носим разные маски для работы, для родителей, для... чтобы не разочаровывать. И вот когда кто-то любит именно твою настоящую версию, то, что иногда злится, иногда плачет, иногда просто хочет сидеть в тишине, ты постепенно перестаешь прятаться даже от самой себя. Спасибо Стасу Михайлову за любовь в каждой ноте своих песен. Совсем скоро Дмитрий Малыгин расскажет новости авторынка, за какими машинами очереди выстраиваются, а какие пылятся в автосалонах. Все мы узнаем на 30-й минуте этого часа. Не пропустите!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
2: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 7 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, еще год назад ситуация на рынке была такова, что дилерские склады были под завязку забиты новыми китайскими автомобилями, и продавцы всячески пытались от них избавиться. Сейчас в массовом сегменте такого нет. Дилеры работают с колес без лишних запасов. У продавцов премиального параллельного импорта образовалась обратная неожиданная ситуация. Шоурумы буквально забиты роскошными иномарками, а вот очереди из миллионеров не наблюдается. Внедорожники за десятки миллионов рублей тихо пылятся в автосалонах. Дошло до того, что переписывать ценники пришлось даже на вечные японские ценности. За флагманский Toyota Land Cruiser 300 в богатых комплектациях вместо 16 миллионов теперь просят на полмиллиона меньше, а застоявшиеся экземпляры прошлых лет отдают по 14 миллионов. Немецкая тройка тоже заметно сбавила обороты. Стильный кроссовер Audi Q8 легко уступают за 14 миллионов рублей, а баварские BMW X6 просели по цене с 15,5 до 14 миллионов. Настоящим символом дилерского отчаяния стали аристократичные Range Rover 2024 года выпуска. Чтобы хоть как-то сдвинуть застоявшиеся машины с места, продавцы сходу сбрасывают миллион. Но даже при таких скидках цена британца остается запредельной, в районе 24,5 миллионов рублей. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и при заказе. Сегодня и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Песня Виктора Королева «Растопи лед» — это про боль, надежду и отчаянную просьбу о тепле. И в этой простоте сила этой песни. Она попадает в самое уязвимое место, туда, где человек устал быть крепким и просто хочет, чтобы его снова почувствовали. Любите друг друга и цените чувства, не всем они дарованы. О мимолетной встрече без продолжения. Далее Ольга Алмазова и Михаил Барский. Я же хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю вас.
11: Спасибо вам
13: очень
11: большое.
13: Благодарны.
11: Спасибо. Вы вам благодарны.
13: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
17: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России необходимо сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она указала, что сегодня совет директоров регулятора обсуждал сохранение ставки и содержательно не обсуждал ее снижение. Глава ЦБ подчеркнула, что проинфляционные риски в российской экономике лишь возросли. Ускорение роста цен летом произошло главным образом из-за ситуации с топливом, что сказалось на широком ряде товаров и услуг. Кроме того, сохраняется высокая склонность населения к сбережению, а рост производительности труда все еще отстает. Напомню, ранее Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Роспотребнадзор призвал незаконным отказ АЗС от продажи бензина в канистры. Поводом для разъяснения стала жалоба автомобилиста на одну из автозаправок Петербурга. Об этом пишут «Аргументы недели». Ведомство напомнило, что бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры также разрешены. Помимо основных туристических центров России, туристам из Китая полюбились Мурманск и Приморье. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Также в топ поездок вошли все приграничные регионы, Хабаровский и Амурский края и Байкал. Отмечается, что на фоне двухстороннего безвиза турпоток из Китая в России в первом полугодии 2026 года вырос на 20%. Россияне стали ездить в Поднебесную на 54% чаще. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Песня Михаила Круга «Мышка» на протихую, немного горькую усталость от того, как чувства со временем теряют яркость. Усталость и мягкая горечь удивительным образом рифмуются и с концом рабочей недели, пятница, она ведь тоже вот про выдох. После напряженных будней, когда столько раз держали лицо, столько раз повторял «я справлюсь», наступает момент, когда можно, наконец, отдохнуть. Ну, конечно же, в компании «Радио Шансон». С вами Ольга Шатрова, рада, что этот вечер мы встречаем вместе.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша –

потерял. Дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, и к обеду в гастроном не побежал.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Александр Розенбаум. 13 сентября, буквально через пару дней, будет отмечать свой день рождения. Розенбаум уже много лет подряд выходит на сцену в свой праздник. Очень забавно, что поклонники иногда дарят артисту очень необычные вещи. Ему неоднократно пытались вручить лошадей в подарок на день рождения. Он искренне благодарит за такие жесты, любит конный спорт, конечно, но вынужден отказываться. Плотный гастрольный график не позволяет содержать животное. Мы же не отказываем себе в удовольствии слушать любимые песни на любимом радио. Шансон. Музыки много. Шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
8: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
9: С выгодой купить окно в окна Призма пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
10: В интернете наберу prismaokna.ru.
11: Подробности на сайте.
12: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Доченька, что это там рисуешь?
15: Это домик. А почему он весь в трещинках?
16: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
15: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь «Альтопрофиль» — это проще простого.
17: Качественный сайдинг «Альтопрофиль» всегда в наличии и по приятной цене. Компания «Альтофорсаж». Нижний Новгород, Брежнее, 10. Телефон 260-1240.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио.

осень, это пора, когда хочется веселья, и веселье вам будет даровано. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Праздник состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие любимые артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение есть. 12+.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 43 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полуков.

Вдруг вечерочек, от него остались только воспоминания, но эти воспоминания были удостоены песни, а значит, страсти кипели нешуточные. Нешуточные страсти кипят и в рамках хит-парада «Шансон года», и настало время подвести итоги вашего голосования этой недели. В следующем часе встречайте Рустема Ахметшина с результатами, но сразу оговорюсь, у вас есть еще время повлиять. Выбирайте песню из дюжины на нашем официальном сайте radioshanson.ru, ну или же присылайте номер любимого трека на номер нашего чата +7 909 955 103 и 0. Я же на этом раскланиваюсь, но прежде хочу пожелать вам уютного вечера. Пусть все, что вы сегодня делаете, будет исключительно ради удовольствия. Пусть и выходные начнутся прямо сейчас. С вами была Ольга Шатрова. Раскланиваюсь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Атаку 51 беспилотника отразили ночью в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске. Жителям, чье имущество пострадало, власти обещают оказать помощь. 4 крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны, включая Нижний Новгород. Доступ к сети получили уже 10 миллионов абонентов. До конца года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России. Об этом сообщает Минцифры. Связь обеспечивают МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не в каждом городе она доступна от всех операторов. В Минцифры отметили также, что все пользователи Android-устройств получат доступ к высокоскоростному мобильному интернету 5-го поколения в ближайшее время. В случае с владельцами iPhone решение зависит от Apple. С января будущего года срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России сократится с 6 до 3 месяцев. Если прибор вышел из строя, надо сразу официально сообщить об этом энергокомпании, в том числе через личный кабинет, чтобы дата обращения была зафиксирована и установленный срок начал исчисляться. Заменой электросчетчиков должны заниматься гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. При этом гражданам не нужно покупать прибор и оплачивать работу по его установке. Завтра в Нижнем Новгороде на площадке перед футбольным стадионом на Стрелке пройдет большой автофестиваль «Водители России». Одним из центральных мероприятий станет конкурс среди профессиональных водителей большегрузов. Участники продемонстрируют точность управления и навыки работы с тяжелой техникой. Для зрителей запланированы также дрифт-шоу, состязания силачей, гоночный трек, мастер-классы, игры и конкурсы. Для детей также подготовлена развлекательная программа. Гостей также ждет выставка грузовиков и спецтехники. Для посетителей старше 12 лет. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахметшин. Новая неделя, новые перемены в хит-параде «Шансон года». Здесь все может измениться буквально за 7 дней. Вчерашний лидер может уступить место, а тот, кто был первым, стать вторым. Так что давайте посмотрим, что же произошло. Начнем с дуэта, которому сегодня предстоит заново доказать свое право на движение вверх. Алексей Петрухин и Анна Семенович на этот раз открывают наш рейтинг. Их дуэт «Раздели со мной лето» занимает 12 место. Но у хит-парада есть хорошее правило. Последнее слово всегда остается за слушателями, а значит, через неделю все может выглядеть совершенно иначе. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.

0: Интересно, что песни иногда живут гораздо дольше своего первоначального настроения. То, что когда-то было написано для конкретного момента, со временем становится саундтреком уже к совершенно другим историям слушателей. И вот у нашего следующего героя таких песен очень много. Итак, на 11-м месте в хитовой дюжине радио «Шансон» Михаил Бублик. Сейчас проверим, какие эмоции и мысли вызывает у нас хит «Лети, лепесток».
1: «Шансон» номер 11. Тебе по...

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть одна любопытная особенность хит-парадов. Цифры вроде бы сухие, а за ними всегда стоит очень живая реакция людей. Кто-то голосовал за песню по дороге на работу, а кто-то наверняка включал ее специально, чтобы услышать еще раз. Ну а следующая песня наверняка собрала огромное количество голосов любителей кошек. Юлия Михальчик сегодня на 10-м месте с песней «Буду твоей кошкой».
0: Шансон.

сейчас тот случай, когда две разные творческие интонации уместились в одну песню. Денис Майданов и Татьяна Буланова нашли здесь свой баланс. Каждый звучит по-разному, безусловно узнаваемо, но история получается общей. Сегодня песня «Москва-Санкт-Петербург» на 9-й позиции. Шансон.

Предлагаю сейчас ненадолго забыть о цифрах. Просто представьте, играет песня, и в какой-то момент вы уже не слушаете ее фоном. Что-то заставило обратить внимание на слова. Именно такие моменты особенно ценны в музыке. Именно такой момент наступит прямо сейчас. Алена Петровская сегодня занимает 8-е место с песней «Сердце бьется в закрытую дверь».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц, винил. А также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
8: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
9: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
11: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: А теперь небольшая загадка. Что общего у хорошей песни и хорошего разговора? Вам не хочется, чтобы все это заканчивалось слишком быстро. Ирина Круг умеет оставлять именно такое послевкусие. Сегодня ее суперхит «Губы Наташки» занимает 7-е место.
0: «Шансон».

0: Игорь Слуцкий остается на этой неделе на 6-й позиции. А ведь между 6-м и 1-м местом всего 5 строчек. Расстояние небольшое, особенно если за тебя голосуют слушатели. Не забывайте, что теперь вы можете сделать это на сайте radioshanson.ru. А мы пока послушаем песню Игоря Слуцкого «Ошибка».
1: Шансон номер 6.
2: Жизнь моя, ошибка на ошибке.

А вот теперь становится действительно любопытно. Григорий Лепс и Акмаль – сочетание, в котором встретились два разных поколения слушателей. Одни знают Лепса много лет, другие пришли в эту историю вместе с Акмалем. Сегодня их объединяет пятая строчка и песня «Шутка». Шансон.

Четвертое место. Самое неблагодарное перед самым интересным моментом. До пьедестала не хватило совсем чуть-чуть. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» сегодня остановился в одном шаге от тройки.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Конечно.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: За несколько лет он прошел путь от региональной сцены до одного из самых заметных исполнителей современной эстрады. При этом в его песнях по-прежнему чувствуется связь с кавказской музыкальной традицией. Именно это сочетание стало одной из особенностей его стиля. Сегодня Султан Лагучев на третьем месте с песней «Роза черная». Шанс.

0: А вот имя, которое в нашем хит-параде давно не нуждается в дополнительных представлениях. Александр Новиков – один из тех авторов и исполнителей, чьи песни давно вышли за рамки одного поколения слушателей. И сегодня он буквально в шаге от вершины. Второе место у песни «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер два. Разлетелись.

0: Ну и сейчас я предлагаю проверить, насколько хорошо вы запомнили сегодняшнюю рейтинговую таблицу. Начали мы с Алексея Петрухина и Анны Семенович. 12-е место у песни «Раздели со мной лето».
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: К Михаилу Бублик сегодня 11-й с песней «Лети, лепесток».
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик удобно расположилась на 10-й строчке. Буду твоей кошкой.
3: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Денис Майданов и Татьяна Буланова делят 9-е место с песней «Москва, Санкт-Петербург». География сегодня представлена достойно.

0: На 8-й позиции Алена Петровская и «Сердце бьется в закрытую дверь».
1: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: 7-е место занимает Ирина

0: не могу.
1: Удачная музыкальная ошибка Игоря Слуцкого на 6-й ступени.
2: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
1: 5-е место занимают Григорий Лепс и Акмальский, том «Шутка». Название легкое, а положение в рейтинге вполне серьезное.
3: Обошла любовь.
1: Евгений Григорьев на 4-й строчке.

0: На третьей строчке Султан Лагучев «Роза черная». До первого места осталось всего два шага.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков сегодня второй с песней «Разлетелись как птицы». И теперь самое время узнать, кто же занял первое место. Первое место уже несколько недель подряд оставляет за собой Михаил Шуфутинский. Его последний полет сегодня возглавляет хит-парад «Шансон года». Вот так. 12 песен вошли в рейтинг, 11 остались позади, а одна сегодня смотрит на всех сверху. Нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и чтобы в жизни всегда находилось место песням, которые хочется ставить на повтор. До встречи на следующей неделе. Пока.
2: Шансон номер один. Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.

0: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Ньюсом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. С момента запуска цифрового рубля россияне и компании открыли уже 87 тысяч счетов. При этом массовых жалоб на работу нового вида оплаты в Банк России пока не поступало. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. За первые 10 дней пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам главы ЦБ, интерес к новой форме денег есть как у граждан, так и у бизнеса, а число открытых счетов увеличивается каждый день. Напомню, массовое использование цифрового рубля в России началось 1 сентября. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». С 1 сентября водителям нельзя самостоятельно предлагать и навязывать услуги возле аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный Дептранс. Исключение сделали только для специально оборудованных стоянок такси. Отмечается, что в Москве сейчас работает более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора. Ожидается, что запрет поможет сократить число случаев обмана и повысить безопасность пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Вот так легко и с танцем зажигаем звезды вместе с Виктором Королевым. У микрофона Рита Виноградова. Встречаем вечер на волне радио Шансон. И, конечно, пятница – тот самый день, когда особенно хочется куда-нибудь уехать и умчаться вдаль. По данным исследования, 46% россиян называют путешествие одним из самых лучших способов справиться со стрессом. Ну а пока предлагаю отправиться в музыкальное путешествие. Прямо сейчас Михаил Круг. Музыки много, Шансон один.

0: сентября. Меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость.
1: Мой лучший гость.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Почему не зовешь?
1: А хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время и в любом месте. Музыки много, шансон один. Для лиц старше 18 лет, а прямо сейчас Николай Басков и Любовь Успенская.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 тысяч. 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Михаил Шуфутинский в эфире с песней про случайности, но все-таки все случайности закономерны. Например, есть интересный феномен, что в пятницу вечером мы становимся гораздо смелее в своих тратах, потому что после тяжелой недели появляется очень убедительный аргумент. Я это заслужил, согласна. Аргумент действительно железный, но, пожалуй, есть вещи, которые не требуют банковской карты. Хороший разговор, приятная встреча и, конечно, любимая музыка здесь, на волне радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бипедастер с собой захватить.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев,

А пусть вечер складывается именно так, как хочется именно вам, без лишней суеты, с хорошими людьми рядом и, конечно, музыкой, которую приятно слушать. А мы продолжаем наш вечер на радио Шансон. Уже совсем скоро с следующим музыкальным «Живая струна» с Ксенией Стриж. Сегодня в гостях легендарная группа «Рок Острова». Поговорим о музыке, вспомним знакомые песни. Не пропустите. А сейчас Тамара Кутидзе, «Рюмка горечи, печаль». Но мы не печалимся.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын». В торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 1 октября 2026 года.

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю
1: спасибо
3: вас.
1: Спасибо.
3: Мы вам очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Большое. Вы вам благодарны.
4: Большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
7: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 12:00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0 8 2

0: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Атаку 51 беспилотника отразили ночью в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске. Жителям, чье имущество пострадало, власти обещают оказать помощь. 4 крупнейших российских оператора официально запустили сеть 5G в 16 городах страны, включая Нижний Новгород. Доступ к сети получили уже 10 миллионов абонентов. До конца года мобильная связь 5G появится еще в 50 городах России. Об этом сообщает Минцифры. Связь обеспечивают МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не в каждом городе она доступна от всех операторов. В Минцифры отметили также, что все пользователи Android-устройств получат доступ к высокоскоростному мобильному интернету 5-го поколения в ближайшее время. В случае с владельцами iPhone решение зависит от Apple. С января будущего года срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России сократится с 6 до 3 месяцев. Если прибор вышел из строя, надо сразу официально сообщить об этом энергокомпании, в том числе через личный кабинет, чтобы дата обращения была зафиксирована и установленный срок начал исчисляться. Заменой электросчетчиков должны заниматься гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. При этом гражданам не нужно покупать прибор и оплачивать работу по его установке. Завтра в Нижнем Новгороде на площадке перед футбольным стадионом «На Стрелке» пройдет большой автофестиваль «Водители России». Одним из центральных мероприятий станет конкурс среди профессиональных водителей большегрузов. Участники продемонстрируют точность управления и навыки работы с тяжелой техникой. Для зрителей запланированы также дрифт-шоу, состязание силачей, гоночный трек, мастер-классы, игры и конкурсы. Для детей также подготовлена развлекательная программа. Гостей также ждет выставка грузовиков и спецтехники. Для посетителей старше 12 лет. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Рита Виноградова мне
1: добрый сегодня. Вечер,
0: привет,
1: Ксения.
0: Ну что, открываем новый сезон «Живой струны».
1: Открываем.
0: Команда мечты вся в сборе. Как приятно, что сезон открывает одна из моих любимых групп.
1: И моих. Да легендарная ладно. Вот, группа, правда, знаешь, обожаю.
0: Вот, миллениалы или ты зумер? Кто ты?
1: Нет, я миллениал.
0: Миллениал. Миллениалы, бумеры, все знают эту группу, потому что с конца 80-х и по сей день уже сколько всего сменилось, и они как выступали, выступают и будут выступать. Ни одного провиса, ничего. И сегодня открываем сезон, и вот он, вот он, вот он. Вдохновитель, без которого бы ничего не смог. Но все остальное это же понятно. Это Владимир Захаров и группа «Рок Острова».
2: Ура! Здравствуйте, всем привет.
0: Привет, привет. Сезон открывается не только у «Живой струны», естественно, у гастролирующих артистов, которые, конечно же, я знаю, Володь.
2: По-моему, гастролей очень много.
0: Очень много, но я знаю. И вот что бы ты ни было, но обязательно отдыхаешь летом, хотя бы месяц.
2: Ну, у меня это раздроблено, получается, неделя, но, потом две недели, иногда
0: равно.
2: Так, неделя.
0: Вот я обожаю тебя за это, поэтому...
2: Я еду к себе в Ворсман,
0: это наша российское долголетие, так скажем. Хотя, в общем, в Москве это чаще бывает.
2: Ну, да, да, и получается, я живу на два города.
0: Да, да, да.
2: Туда-сюда, туда-сюда, по М12.
0: А у меня в облаке вообще целая серия фотографий Володи в фонтанах, в каких-то водопадах.
1: Какие-то особенные фотографии.
0: Одно время очень любил азиатский отдых. Не знаю, как сейчас уже, наверное...
2: Нет, я зимой всегда стараюсь выбираться, если Бог даст, и в эту
0: зиму. У меня целая подборка есть. И волосы назад, и волосы вперед.
1: Есть что-то провокационное?
0: И леопардовые плавки, и полосатый купальник. Все, что угодно.
2: Ну, я люблю, да, чаще всего в Индии до Таиланда.
0: Вот, вот, вот, конечно, конечно, конечно. Где можно оказаться незаметным.
2: Да, среди всех.
0: Среди всех, да. Особенно, если припухнешь. Так, значит, так, сегодня мы расскажем о гастролях, которые ждут, чтобы у нас же очень много городов вещания, чтобы они прям бежали и знали, куда бежать на Рок-Острова. И у меня нету программки. Сегодня импровизация.
2: Ты знаешь, у меня тоже нету.
0: Да, ну давай импровизировать.
2: Программка есть. Да. Вот первая песня мы
0: вот
2: всегда...
0: Вот что хочешь, для тебя да. Все.
2: И мы этой песней всегда открываем концерты. Ну, сейчас я вот, была написана эта песня еще в прошлом году. По-моему, даже я ее и тут уже пел. И мы сегодня с нее и начнем. На Рок-Островах.
0: Отлично.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Владимир Захаров, группа «Рок Острова», легендарная группа сегодня в живой стране. Если вы только что к нам присоединились, добрый вечер, слушайте нас. И, кстати, можно и посмотреть. Все живы, здоровы, красивы, румяные и вполне упитаны, между прочим. Слушай, Володя, вот...
1: Никак, не похудели.
0: Да не надо, хорошо, это же уже, это фишка, это...
1: Не, ну хочется просто, ну вот так, 92 килограмм туда-сюда, вот и никак.
0: Ну, не знаю.
1: Ну, мало двигаюсь, наверное, просто. Все больше за компьютером, за гитарой.
0: Да, ладно. Я все лето смотрю, показывают по телевизору каждую пятницу, кстати, сегодня еще и продолжается не то, что лето, каждую пятницу концерты лучшие за 25-26 год, которые проходили в Лужниках, в том числе разных, там артистов, все. А я сижу и думаю, а где Рок-Острова, где Лужники?
1: Ну, мы как-то...
0: Мне кажется, что половина Лужников – это просто твоя фан-база, понимаешь?
1: Ну, может быть.
0: Это серьезно. Самая большая фан-база, которую я знаю, очень многих музыкантов знаю, у вас это просто, ну... Где Лужники?
1: Ну, это вопрос не ко мне.
0: Следующий год юбилейный?
1: Этот юбилейный.
0: Этот юбилейный?
1: Да, в этом году нам 40 лет.
0: Да я про тебя.
1: А, мой...
0: Ну, кстати, ну все можно совместить.
1: Да. На следующий год мне исполнится, не будем говорить сколько. Пускай там...
0: Сколько и мне.
1: Там мы молодые еще.
0: Да, да, да. Нет, я имею в виду, но все равно там что-то к дате, не к дате, неважно, я уверена, или ты не уверен, что ты соберешь, что вы соберете?
1: Лужники. Давайте сначала попробуем, вот у нас в ноябре, будет Ярославль, пока вот я два таких главных.
0: Стадион, надеюсь?
1: Ну, конечно, да, стадион. Нет. И в Москве мы будем в такое название интересное, ООЦ Моссовета, 6 ноября. Вот ждем всех.
0: А я даже не знаю, что это такое.
1: Ну, как Моссовета, это такое.
0: Театр, я знаю.
1: Да, но это он теперь не называется ООЦ.
0: А, то есть там...
1: Да, ребрейдинг. Вот он. Вот, это какой-то такой. Они называют. Давайте я сразу же про октябрь скажу. В октябре мы будем в Новосибирске. Завтра у нас Тула. Завтра мы поедем в Тулу. А в октябре поедем 7-го Новосибирск, 8-го Красноярск, 10-е Уфа, 22-е Южно-Сахалинск.
0: Вот у вас.
1: Я хочу вот туда-то опять попасть.
2: Вот это размах сразу.
1: 24-го Владивосток.
0: Мало двигается, поэтому не может походить. 25-го
1: Хабаровск. 27-го Благовещенск. И один город отменился, там рухнула крыша. Не дождалась нас крыша, когда рухнула.
2: Главное, что не вовремя.
0: Главное, что не съехала.
1: Но все гастроли на нашем сайте, на наших страницах, везде в соцсетях. Так что ищите Рок Острова. Добрый счет. Ищите, добрый счет.
0: Мы слушаем песню.
1: Давайте мы споем песню. Ты уже нажал? Нет еще. Песню мы эту, она была на радио «Гордость». Здесь я не знаю, а нельзя говорить было. Вырежьте. Ну, в общем, песня называется «Русские идут».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указано максимальное цена прибора, что-то не выходит. Нет, это подробности LG BCR Motors. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: LG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Владимир Захаров, Рок Острова. Если вы только что к нам присоединились, в живой стране, здравствуйте, радуйтесь, вас радуйтесь. Если есть какие-то восклицательные знаки, присылайте их. Вот и Рит Виноградова увидит куда-то.
1: Пишите,
0: там,
1: да, да, на да. наш номер, плюс 7 909 955 103 0. Вдруг есть какой-то вопрос.
0: Не, вопрос не надо. Вопрос нет, а вот просто восхищение.
1: Комплименты.
2: Да. Вопросов к Рок Островам не имеем.
0: Чего тут? Легенда это самое.
2: Но мы стараемся.
0: Да, что? Как живется, как дышится, как пишется? Насколько изменилась концертная программа? Что-то, может быть, ушло? Ну, как это? Ребрендинг. Что-то ведь время от времени уходит на второй план, что-то возникает на первый. Ну, как это? Понятно это?
2: Да. Ну, в общем, мы теперь больше с гитарой играем, я больше гитары, ну, как бы...
0: А как просторно в студии без клавиш, правда?
2: Да. Ну да, как-то вот мы их убрали и не заметили, в общем-то.
0: Да?
2: Все равно, как бы, у нас всегда был какой-то подклад такой, этот записанный.
0: Да-да.
2: Все, а мы остальные четверо, мы играем. Соло-гитары, гитара, бас-гитары и барабаны. У нас как бы всегда...
0: Можно это... даже по именам представить парней,
2: да.
0: Будет приятно.
2: Наш гитарист, соло-гитарист, недавно к нам пришедший в группу,
0: да.
2: Кирилл Сычев.
0: Очень приятно. Дело в том...
2: Бас-гитарист Андрей Грелов.
0: Ну, это, по-моему, вечный парень, да?
2: Да, он был. Давно. Евгений Крючков. Вот он написал слова для песни «Русские идут».
0: Вот, есть польза,
2: да.
0: от сердца коллектива, еще, так сказать.
2: От мотора.
0: Да, от мотора, да. И дальше про программу я говорила.
2: Да, да, мы играем полконцерта, где-то я играю на гитаре. Ну, вот мы такой, как бы сказать...
0: Это можно сказать, что...
2: Роковый, наверное, больше роковый концерт стал, чем... Ну, вторую половину мы шумим и танцуем.
0: Ну, какие-то связи с изменениями в коллективе, какие-то песни, например, вообще выскочили или нет? Нет, я думаю,
2: да нет. Я же всегда меняю. Мне надоедает какие-то песни играть. Ну, еще сезонные. Вот сейчас начнется осень,
0: да.
2: и мы будем играть. То есть она уже началась, да, все-таки.
0: Да, моя любимая песня.
2: Да,
0: сезон,
2: да, да.
0: Моей любимой песни.
2: Ну, ее-то мы всегда играем.
0: Да.
2: И сейчас мы ее тоже вот и сыграем.
0: Да, прям сейчас?
2: Ну, а что тянуть?
0: Я не готова.
2: Давай через песню. Давай
0: нет,
2: через...
0: сейчас сразу. На меня крутой
1: план.
0: И
1: это тоже моя любимая песня.
0: Да ладно, откуда ты знаешь, какая моя любимая? Откуда?
1: Ну, сейчас мы узнаем. Да? Ну, все-таки я думаю.
0: Не та, которая 40 лет.
2: Я теперь иногда спрашиваю на концерт, поднимите руки, кто пришел на одну песню?
0: Да.
2: Знаешь, многие поднимают на одну песню, пришли, на «Ничего не говори», понятно, да?
0: Да, да, ну, это ей 40 лет, сколько коллектива.
2: Да.
0: Столько и песни.
2: Ну нет, ей она 96-го года. Ей 30 лет.
0: А, точно, вам 40 и 30.
2: Да, а ей 30, да.
0: А кому-то еще чуть-чуть, да. А, ну не будем.
2: И я им говорю, что для вас сегодня будет открытие, у нас много хороших, кроме этой песни.
0: Ну давай, моя любимая, все, я готова. Глаз зажгла, но он у меня не гас.
2: Острый.
0: С осенью вас, друзья.

0: такую коду сейчас испортила, мать. Ну, что-то тут же вот, тут такое сейчас было, это же вообще. Мать, делает вид, что меня не слышит. Такое дело. А кто здесь? Кто здесь?
1: А песня какая потрясающая.
0: Песня волшебная на самом деле. Почему? Вот, Володя, объясни мне. Почему у меня каждый раз, когда я ее слышу, у меня ощущение, что я вот ее знаю прямо вот с пионерского лагеря, хотя такого быть не может. Она 90 какого там.
2: Это народность называется, когда песня становится вот такой. В ней присутствует вот это вот.
0: Причем я уверяю, что люди, которые старше меня, старше нас с тобой, они могут что-то в ней свое услышать. Кто моложе свое, и даже зумер может подумать, что это прямо вот написано специально для него, понимаешь? Это совершенно.
2: Там в пионерском, сейчас нет пионерских лагерей.
0: Просто в лагере.
2: Просто
0: как в нас говорят, как у нас на шансоне говорят, просто в лагере.
2: Просто в лагере.
0: У нас просто лагеря, понимаешь? У нас просто. Ну, а что с альбомом?
2: Да, ну, у нас каждый год выходит по новым альбомам. Вот мы «Нулевой километр» — это песня с прошлогоднего альбома.
0: Да, это я помню.
2: «Нулевой
0: километр». Мы о нем говорили, да. Презентовали.
2: В этом году у нас вышел альбом, называется «Мой придуманный мир».
0: Он
2: целиком полностью на мои слова. И это он, в общем, практически состоит. Ну, я там пару песен, наверное, написал новых, а все песни из 90-х годов еще.
0: А то есть у тебя что-то есть и неизданное?
2: У меня очень много.
0: Серьезно?
2: Серьезно. Но это не просто не очень много.
0: Да, давай, батенька, гапсек.
2: И то я выпускал тут одно время по альбомы. По двойному альбому, да, по две пластинки делал, чтобы где-то 40 песен, но все равно их очень много и много.
0: А ты прям выпускаешь или выкладываешь альбом?
2: Нет, у нас...
0: Все-таки по старинке.
2: Нет, сейчас это только в интернете.
0: Ну, на самом деле...
2: Но я хочу выпустить. У нас все просто руки не доходят. Надо их на физических носителях...
0: Как бы мы не шли вперед к всяким там цифровым делам, и понимаете ли, и так далее, все равно живые люди приходят на концерт и хотят пластиночку купить, чтобы дома было. Но есть эти ламповые еще и люди остались, я их знаю.
2: Нет, конечно, когда ты включаешь пластинку, там совершенно другой звук и какое-то другое, ну, к этому делу. Это вообще действие, волшебство. Ты не просто к радио включил.
0: Особенно винил.
2: А вот к винилу мы выпустили винил. Очень нужная вещь в хозяйстве. Такая большая пластинка. Да, и там она называется «Назад в прошлое».
0: А почему-то у меня нету этой пластинки.
2: «Назад в лучшее», вернее, вот так она называется. Мы вот...
0: Как бы ни называлось, что-то нету у меня.
2: Все?
0: Не знаю даже. А у меня единственный носитель, кстати, дома, ну, помимо, естественно, компьютеров и вот это цифровых, то у меня винил остался. У меня нету ни этого, ни CD, там никаких...
2: Вот, представляешь, я только сейчас первый раз об этом слышу. Я думаю, ты не занимаешься этой ерундой. У меня же нету, вот, например, проигрывателя. Я считаю, что это, ну, такое...
0: Что?
2: Ну, как сказать, ну, на ней же, на пластинке самый плохой звук после кассеты.
1: Ну, это очень красиво, атмосферно. Да.
0: Это атмосферно.
2: Я хочу
0: сказать, что я прямо слушаю с утра до ночи, больше я с проигрывателя вытираю пыль, но иногда по настроению...
2: Вот, я говорю, это действие, это действие, это какое-то волшебство, это ритуал.
0: Вот, ритуал.
2: Это ритуал, ты вынимаешь вот эту большую пластинку, ставишь ее... все это, смотришь, вот такой у тебя конверт здоровый, там со всеми
0: и
2: делами.
0: И так быстро эта сторона заканчивается.
2: Да, 20 минут сторона, и все. Но это действие, это ритуал. И поэтому людям это нравится, и сейчас это опять возвращается. То, что не просто в наушниках, там, в затычках включил, в это вот, и все. И у тебя там что-то пиликает для фона. А тут уже ты включаешь не для фона, ты включаешь специально
0: это
2: ритуал.
0: Это
2: превращается в ритуал.
0: Из пульта с какого-то надо подняться.
2: Люди покупают колонки, усилители для этого, проигрыватели.
0: Нет, ну это совсем маньяки, я не до такой степени.
2: Нет, чтобы звук-то хороший более-менее был, они вот как бы все это какую-то... Они начинают тоже так, включают сначала какой-то дешевый китайский проигрыватель, покупают, понимая, что звука нет.
0: Нет, нормально.
2: И говорят, а что это вы, что за мод такая, вы что это слушаете тут такое?
0: Нет, но это люди, которые не работают с музыкой.
2: А
0: А так как у меня вон достаточно прекрасной музыки и прямо вот здесь вживую, которую можно и погладить, поцеловать, пощупать, приобнять, то мне достаточно.
2: И дальше покупают они аппаратуру и слушают вот на этих. Все, я не знала, что у тебя нет, будет. Все за нами.
1: Мы запротоколировали. Запомнили и записали этот момент.
0: Все, поехали дальше музыку слушать.
2: Так, давайте.
0: Что будет?
2: Очень песня, мы ее наконец-то выучили, начали играть на концертах. Очень песня. Хорошая песня. У меня все песни хорошие.
0: Конечно.
2: «Два белых лебедя».

0: Владимир Захаров, «Рок-острова», сегодня в «Живой струне». Ну, оторвался сейчас 5 минут. Это, конечно, нарушает все радиоформаты. И где, как не в «Живой струне», можно эту песню спеть не в урезанном состоянии. Правда, говорю?
1: Я не знаю, что здесь, что нельзя такие длинные песни.
0: Нет, я имею в виду в линейном эфире. Ну, действительно, обычно, да.
1: Нет, на самом деле, я стараюсь...
0: Здесь, да, но ты сожрал свою еще одну песню. То есть у нас остается времени.
1: А я хотел новую песню.
0: Сейчас, нет, вот, сейчас, ну, ей, видимо, будешь заканчивать, потому что у нас остается времени на одну песню, понимаешь? Вот, у меня просто, видишь, нет программы, я смотрю на часы.
1: Ну, ее обязательно.
0: Вот, конечно, мы споем. А я тогда, видишь, здесь ни туда, ни сюда, поэтому немножечко поговорим. Я вот слушала тебя, вообще каждый раз, когда слушаю, вот как был в 80-х годах, ну, там, в 90-х, да, голос, так сейчас годы-то идут, связки, это же мышцы, вот я смотрю на себя в зеркало, вот вроде ничего я такой, а все равно здесь немножечко так это, мышца подвисает по-стариковски так это, да, вот, это же тоже мышцы, они тоже, ну, я имею в виду связки, да, голосовые, и у всех даже самых замечательных артистов, певцов, ну, если это, конечно, ну, может, оперные, и то, не знаю, вот, все равно меняется голос, и многие перепевают даже песни, меняя тональность. Я знаю таких артистов, да и ты тоже знаешь. Ты как?
1: Сам
0: я...
1: такой.
0: Да ладно.
1: Ну вот, например, до дна у нас в ре-мажоре, но на концерте мы ее поем ниже на тон в до-мажоре.
0: Да?
1: Нет, я могу ее в ре-мажоре спеть, но очень...
0: Я могу, конечно.
1: Я могу, но...
0: Я, конечно, могу.
1: Но когда целый концерт поешь на высоких нотах, голос, конечно, устает.
0: Вот, я про это и
1: говорю. Хочется где-то спеть, чтобы она вроде бы не изменилась сильно, но чуть-чуть, вот чуть-чуть тону сбавить.
0: Потому что такая загруженность, это одно дело, когда там один концерт в месяц, там можно что-то там, но у тебя...
1: Да как раз наоборот тренируются связки-то, мышцы.
0: Ну, не знаю. А усталость, перелеты, часовые пояса, ну, это вот что это... же?
1: Нет.

0: Не знаю, у меня вот, например, на связки влияет все. Просто вот влажность меняется, климат меняется. Я не
1: певец. Во влажном климате
2: не
1: лучше
2: певец,
1: петь.
2: Не певец, но я могу иногда вот так вот, что-то где-то, где влажно.
0: Вдруг заговорить неожиданно.
2: Вот, ну, удивительно. Я думала, может быть, есть какая-то зарядка, не зарядка.
1: Не-не-не, ничего такого.
3: Секрет.
1: Просто надо высыпаться, и все.
3: И отдыхать летом.
1: Вот, отдыхать летом и высыпаться. Да. Если высыпаешься, организм восстанавливается. Если не высыпаешься, организм не восстанавливается, и просто и он разрушается.
2: Вот что я хочу сказать. В этом месте я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю вам хороших выходных. Ну, Володя, да, Володя, рада вас всех видеть.
1: Ты прощаешься,
2: слышать.
1: А я песню хочу спеть. «Не уходи».
2: Вот. Это новая песня, да? Это премьера. Это премьера, да? Ну, на радио Шансон.
1: На радио Шансон, да.
2: Все, мы тебя слушаем. Все, поехали.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для того, что важно. В BZR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 08242.
0: Радио «Шансон».

0: Отличный вечер. В пятницу мы продолжаем. Но чего-то не хватает. А чего не хватает? Ну, конечно, теплых, добрых слов, признаний, приветов, ваших сообщений. Сейчас будем исправлять. Плюс 7-909-955-103-0. Я уже принимаю ваше сообщение. Любимое радио, передайте поздравления Лепихову Леониду. 65 лет. Ух! Спасибо судьбе, что ты у нас есть. Хотим пожелать тебе побольше здоровья, счастья, везения и удачи. И пусть все, что ты задумаешь, обязательно получается. Дочь Алена и жена Елена. И мы, конечно, радио «Шансон» присоединяемся к этим теплым пожеланиям. Отдыхаем на даче у костра. Хочу передать огромный привет любимому мужу Павлику, своим дорогим доченькам, родным, близким, а также ребятам Светику и Володе. Поздравлять хочу свой любимый поселок Кольцо. Город Новосибирск. С днем рождения. Завтра будем веселиться и поздравлять. Меня зовут Танюша. А еще одно сообщение. Привет, любимая радио «Шансон». Сегодня вечером сидим на даче с любимой супругой Анечкой Железовой. Передайте моей любимой Анечке, чтоб не переживала за рабочие моменты. Все проблемы решатся 100%. И нам это обещает Константин из Луганска. И мы ему, конечно, верим.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

что, наступила осень, 11 сентября сегодня, и, конечно, хочется больше тепла и больше любви и каких-то вот уютных, приятных вечеров. Продолжаем читать ваши сообщения. Всем слушателям замечательного радио «Шансон» большой привет, теплых осенних деньков. А мы будем собирать грибочки, написал нам Дима и Андрей. Следующее сообщение. Дорогой радио «Шансон», здравствуйте. Сегодня у моего внука Богданчика день рождения. Передайте для него песню, а также для его родителей Владимиру, Екатерине и сестре Виктории Гаврюшкиным. Здоровья им, всех благ, всего хорошего, написала Нина. Добрый вечер, «Шансон». Передайте привет моему любимому мужчине Юрию из города Электростали. Люблю тебя, обожаю, милый мур-мур мой, твоя малая, подписалась. Добрый вечер, любимый «Шансон». Меня зовут Надежда Ивановна. Я из города Тулы. Много лет слушаю ваш эфир, мою любимую радиостанцию. Сегодня день рождения у великого Иосифа Кобзона. Давайте его вспомним. И сейчас послушаем песню «Вечерняя застольная» в память о Иосифе Кобзоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

нужно для счастья совсем немного: включить радио «Шансон», услышать «Привет» и послушать хорошую музыку. Плюс 7-909-955-103-0. Жду ваших сообщений. И перехожу к главному. Слушаю «Шансон», подпеваю под любимую волну и жарю баклажаны. Всем отличных выходных, написала Анна. Пожалуйста, поставьте хорошую песню. Моей девочке Белочке Евгений Люберца нам написал. Поздравляю дорогого папу, любимого мужа, самого лучшего дедушку Воробьева Вячеслава Михайловича с днем рождения. Папочка, пусть этот день будет для тебя ярким. Оставайся таким же молодым, энергичным, позитивным и уверенно смотрящим далеко вперед. Мы тебя очень любим. Будь счастлив. Мы тобой очень гордимся. Твои супруга Галина, дети и внучка из Калуги написали. И еще одно сообщение. Коля и Женя из Москвы передают привет Денису и Тане Кузнецовым, а также их маме Надежде Александровне. Желают здоровья и долгих лет жизни. Мы вас любим и всегда с вами. И специально для вас следующая песня. Юрий Шатунов. «Розовый вечер».

0: отдыхаем на даче в Малиновке. Передайте моему любимому Сашуле Клементьеву привет. Так здорово. Он здесь весь в делах, а я отдыхаю. Самый лучший, умный и красивый. Давай никогда не будем ругаться. Жить в мире и согласии, написала нам Яна. Вот он, счастливый секрет семейной жизни. Мужчина работает, а женщина отдыхает. Всем привет, отличная пятница. Хочу передать огромный привет от Буни с любовью, Новосибирскую. И мы, конечно, присоединяемся и тоже передаем огромный привет вашему городу. Передайте привет моему мужу Димульке. Он у меня замечательный. Я его очень люблю. Жена Татьяна. Добрый вечер, дорогой любимый радио Шансон. Передайте привет моей дорогой подруге Любе Ивановой. Хорошего ей вечера, любви, счастья, с любовью и уважением, друг Григорьев Олег. Вот такое теплое сообщение. Поздравляю любимого мужа Юрия Анатольевича с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, благополучия, успехов во всем, мира и добра. Ирина из города Тамбов. Дорогой радио, теплого и доброго вечера вам от Михаила. И вам, Михаил, ответный. Послушаем хорошую песню группы «Рождество». Так хочется жить.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Очень много сообщений прилетело, постараюсь все зачитать. Привет всем моим девочкам с радости жизни, город Анапа. Моя любимая Ируся, она у нас в Москве живет. Ждем вас всех на нашу фазенду в Анапе. Жарим шашлыки вкусные, хрустящие. Еще огромный привет моим родителям из Барнаула и сестренке родной Женьке, без которой жизнь скучна. И, конечно, передайте моему любимому супругу Алану поцелуй. Целую вас всех. Ретивых Ирина подписалась. Хочу передать привет любимому мужу Петру, признаться, как я его очень сильно люблю, от Александра сообщение. Хочу порадовать мужа и передать привет Сергею Брежневу. Ты моя главная поддержка и опора. Горжусь тобой каждую минуту. Спасибо тебе за все. Твоя Лю подписалась. А сколько любви, да, у нас в сообщениях сегодня и признаний. Передайте, пожалуйста, моему брату Арсену и сестре привет от Марка. Привет. Хочу передать для своего самого лучшего мужа, чтобы он не скучал. Александр, поселок Рамонь, Воронежская область. Просим передать привет нашим мужчинам. Они уехали на рыбалку Стулов и Жуков. Как вы, не промокли под дождем? Хотел поздравить свою жену Катю, дочерей Василису, Алину и внучку и внучка Савелия и друга Леху. Пришел домой, сидим, отдыхаем. Еще одно сообщение. Семья Максимовых поздравляет семью Филенко с их медовым месяцем из Тарасовки. С вами была Рита Виноградова. В следующем музыкальном эхо разгуляй, не пропустите. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Радио «Шансон».

0: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот. Гордость поколений».
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: В Борском доме керамики найдется все для дома. Плитка, керамогранит, линолеум, ламинат, кварц-винил, а также огромный выбор мебели для ванных комнат. Тумбы, раковины, шкафы, пеналы на любой вкус и цвет. Качественные ванны, смесители, полотенцесушители, любые аксессуары. Город Бор, улица Крупской, 11.
7: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
8: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
9: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блока». До боли. Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Доченька, что это там рисуешь?
13: Это домик. А почему он весь в трещинках?
14: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
13: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
15: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 43 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
5: Третье место. Султан Лагучев. «Роза черная». Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 10 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь и плюс 15, в воскресенье будет плюс 17 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

наоборот. Без причины смех, горе не беда.

0: реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит.

ты мне котлеток хочешь поесть. Я ей Таня, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе

А она под мышкой носом забит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, Шоферов.

тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
4: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений